Будет темнота, если тушишь свет внутри. Будет холод, если закроешь мое солнце. Для чего меня менять не стану я другим, отпустив любовь. Мы

0: Челябинске 6 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

вопросы, как в их центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

Да, я был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой

0: Прекрасно. Прелюбодейственная темка, как я люблю говорить. Такая немножко дурковатая, что уж тут, как говорится, скрывать. Всемирный день выдры мы отмечаем.
1: Мы не могли пропустить, конечно. Выдры. Всех выдр поздравляем. Всех владельцев выдр. Всех просто любителей, обожателей, почитателей талантов выдр. Правильно?
0: Конечно. Скороговорка про выдру я вот сейчас специально для этого.
1: Чтобы как-то начать утро, размять немножко дикцию.
0: Давайте. В недрах тундры выдры в гетрах. Тырят ведра ядра кедров. Выдров с выдры в тундре гетры. Вытру выдра ядра кедров. Вытру гетра и выдре морду. Ядра ведра, выдру в тундру. Ну, пару раз немножко оступился, конечно.
1: Я так и не понял сюжет.
0: Сюжет странноватый.
1: Всей этой истории, что там с ними происходит.
0: Давайте не аватар, хорошо, не аватар.
1: Но мы сегодня попроще вам задание придумали. Как бы вы назвали свою ручную выдру, друзья? Пишите нам в группе во ВКонтакте, например.
0: vk.com/radiochell. И не забывайте про телеграм-канал Радио Континенталь. Там все попроще, без тундр и выдр вот этих вот всяких. Хотя это то, что всякое бывает.
1: Но у нас что? Всякое бывает в подарках, конечно же, но сегодня особенно приятно сертификат в Карагайбане. Это современные общественные бани в Челябинске, сердце комплекса 50-тонная печь. Ее топят всю ночь, чтобы каждый визит вы получали бесподобный пар, который расслабляет тело и освобождает голову. Каждый час арома парения с травами, а продолжить отдых можно в спа и ресторане с продуманным меню. Карагай Бани – пространство правильного отдыха. Комсомольский проспект 92, строение 1, ООО «Бани

0: кукол возвращается спектакль про маленького узлика.
1: С утра по радио о главном.
2: Ну и давайте говорить о главном, а, конечно же, нашей природе южноуральской. Вот что важно, особенно в эти теплые деньки, когда все еще не насладились летом, и многие выезжают на ту самую природу буквально в первый раз.
3: Насладились.
2: Да.
3: Да. Слово-то какое?
2: Можно наслаждаться.
3: А, ну, что, да?
4: Чему ты клонишь, я не понимаю?
2: Я
3: к наслаждению.
2: Клоню к озеру Тургаяк.
4: А, все, понял.
2: И там некое беспокойство вызвали, состояние вызвало этого озера у людей. Они такие приезжают там, хотят насладиться, а на нем какая-то странная мутная желтая пленка. По-по-по.
4: Ух ты. Ой, точнее, ужас.
2: Не, первая реакция, конечно, ух ты. Вот пальчиком попробовал вот это все, да, чуть-чуть принюхался.
4: Немножко, да, такое.
2: На вкус, да, ну не надо сразу в зубы-то втирать. Понюхай хотя бы немножко, попробуй, вот.
4: Ну ладно.
2: Ну что, как тебе?
4: Мне не очень.
2: По твоему мнению экспертному, что это?

0: Но это же вряд ли манговый сок разлился, правильно?
1: Очень маловероятно. Люди сразу предположили, что разлилось что-то менее приятное и более химическое. Говорят, ребята что-то сбрасывают в тургояк, какую-то химию явно. Ну что это может быть? Какая-то желтая пленка неприятная. В Минэкологии сразу же выехали на место. Эксперты тоже достали свои пальчики, засунули в озеро. Тоже попробовали, принюхались, но они провели уже лабораторные исследования и успокоили всех, говорят, ребят, никакой химии, все экологически чистое, это пыльца, вот так.
2: Да ладно.
1: Много невероятной хвойной пыльцы, которая действительно, вот многие говорят, во многих регионах я слышал, и в соседних тоже есть такая проблема, что ее почему-то в этом году особенно много, вот, ранее пришла к нам потепление еще в середине весны где-то, и деревья как-то единомоментно бум и выбросили вот эти хвойные всю свою
0: пыльцу. Нахвоили там на наш тургояк.
1: А там вокруг тургояка очень много хвои, как мы понимаем. Угу. Хвойный лес вокруг, везде, и поэтому...
0: Хвойный лес, плюс сколько в нем чудес.
1: Особенности розы ветров. Опять же, вот, на этом самом тургояке. Она какая-то невероятная, это роза. В общем, ветер дул в озеро прямо, судя по всему, вот если не так красиво все это объяснять. И вся пыльца оказалась там. Ну а волнами, соответственно, ее прибивает уже к берегу. И у берега вот это получается огромное количество пыльцы на поверхности. В принципе, такое наблюдается на многих сейчас озерах. Вот на Еловом такое же, на Кисигаче, на Увильдах и... Едкуль тоже сюда попадает в этот список. Эксперты напомнили, что в принципе, ну, в пыльце нет ничего особенно опасного. Это не какая-то химия, но в то же время она является сильным аллергеном.
0: Это да.
1: Особенно если вы знаете за собой, что у вас аллергия на пыльцу, вообще лучше, наверное, пока воздержаться от поездок на эти конкретные озера, где вы видите много пыльцы. Ну, а если у вас все нормально и с пыльцой отношения вполне спокойные, можете там искупаться нормально, но потом лучше всего как можно скорее душ принять и как следует вытереться, чтобы опять же, весь в пыльце не бродить потом. Во-первых, странный и...
0: Во-вторых, вы не квас.
1: Вы абсолютно не квас. И в-третьих, вот все-таки действительно кожа может как-то на это отреагировать не лучшим образом, на такое количество пыльцы, которое там сейчас плавает. Вот такие советы дали нам экологи.
0: Знаешь, ты вот как сказал где-то в середине новости «Роза ветров», я понял, что я просто представляю какую-то огромнейшую розу такую, которая куда укажет своим бутоном, туда ветер и дует. Прикол?
1: Прикол.
0: Это как в мультике каком-то получается.
1: Круто. Рассказать, что сейчас с ветром у нас на Южном Урале?
2: С розой.
0: С розой ветров. Сень, пожалуйста.
1: Давай. Погода. На данный момент плюс 17 в центре Челябинска, облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, в Челябинске без осадков. Сильный юго-восточный ветер, порывы сегодня могут достигать 20 метров в секунду. Днем будет плюс 25-30.
3: Слушай лучшее.

0: на Радио Континенталь.
1: Привет, я гибридный кроссовер номер один в России. Меня зовут Geely EX5 EMI. Вот уже более 1000 человек приобрели меня и экономят на путешествиях 90% в сравнении с бензиновыми автомобилями. В мае выгода при обмене на меня 500 тысяч рублей. А еще меня можно приобрести без первоначального взноса. Geely EX5 EMI. Мысли гибридно. Планета Авто. Братьев Кашириных, 137. Телефон 700-01-10. По продажам в январе 2026 года среди гибридных автомобилей в России.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Спонсор программы ООО «Уралбестселект». Новый официальный дилер «Хавейл» в Челябинске.
1: Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая большая распродажа в салоне «Хавейл Июль». Раз. Скидка до 200 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. ОСАГО и каска в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Спешите. Такого больше не будет. Акция до конца мая этого года.
2: Ну что же, новый день подъехал. Подъехали и мы с гороскопчиком. Какая-то собачья стая подъехала.
3: Это корейский автомобиль припарковал.
4: Корейский автомобиль.
2: Корейский, чувак,
4: и там собачья стая. Я не хочу продолжать эту ассоциацию. Давайте все-таки к гороскопу, наверное.
2: Давайте. Сразу с места в карьер. 27 мая, 7:26 на наших часах. Овны! Поддайтесь вдохновению. Идеи будут приходить спонтанно и ярко. Не тушите их огонь. Распыляйте его еще сильнее.
3: Если у вас нет аллергии на пыльцу, конечно.
2: Угу.
3: Тельцы. Тельцы страдают от пыльцы, как говорится. Ладно. Фокусируйтесь не на цели, а на процессе. Именно в нем вы обретете гармонию и истинное счастье.
2: Да, ты отлично. Видел его лицо, когда он это придумал?
4: Это было топ.
2: Сколько счастья.
4: А близнецы, прости, страдают от пыльцы? Такой вопрос к тебе есть.
3: А близнецы вместо тельцов в постели молодцы сегодня.
4: Вот, как эксперта. Да. Ну давай посмотрим, все-таки ты это говоришь или звезды. Обратите внимание на тех, кто нуждается в вашей поддержке, близнецы. Сегодня у вас получится найти для них нужные слова.
3: Вот от слов всегда, как говорится.
4: Переходим к делу.
2: К делу. А точнее, к ракам. Фильтруйте свои эмоции, создайте уютную и комфортную обстановку внутри. Это изменит и окружающий мир.
3: Круто. Получается, какие-то... Это же про книги, да?
2: Да. Львы.
3: Львы. Ваша творческая жилка как никогда на пике. Не тратьте время попусту и творите, пока не выйдет что-то настоящее.
4: Девы, ищите радость в простом. Даже рутина может обернуться каким-то приятным сюрпризом, если вы настроитесь на нужный лад сегодня. Главное его найти.
2: Весы, бегите от суеты и того, что дарит негатив. Покой откроет возможность взглянуть на мир под новым углом.
3: Скорпионы, ищите легкость во всем. Не дайте чужим чувствам сбить вас с высоты полета души. И тогда вы обретете настоящее счастье.
4: Итак. Красота. Стрельцы, звезды советуют не бояться своих глубинных чувств. Именно они позволят повернуть любую неудачу в свою пользу сегодня. Вот так.
2: Козерожки, найдите свой ритм. Помните, только вы задаете правила. Именно это позволит вам пройти сквозь преграды.
3: Водолеи, не бойтесь потока идей. Он может подарить вам крылья, если вы сможете совладать с его силой.
4: Ну и давайте посмотрим, что у рыб. Сегодня не разменивайтесь на мелочи и сфокусируйтесь на той идее, что наполняет вас силой. Сегодня вас ждет триумф.
2: Вау!
4: Если вы найдете нужную идею, конечно.
2: Рыбий триумф? Я боюсь.
4: Мы будем присутствовать, возможно.
2: Рыбный триумф.
3: При рыбном триумфе. Во всех чешуя.
4: Странно, что не в четверг рыбный триумф. Ну ладно.
2: Ну ладно, еще дождемся. Еще дождемся завтрашнего дня. Ну а каким будет сегодняшний, уже узнали. Если вы вдруг по какой-то причине пропустили свой знак зодиака, обязательно включайте повторы. Первый уже в 11:45 здесь на 104 FM. Ну и конечно, пользуйтесь самым важным и главным советом от звезд. А он остается прежним. Начинайте свой день вместе с утра по радио.
1: Погода.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
5: Настоящая уверенность BMW – это когда вы спокойны за автомобиль даже после окончания гарантии. М-сервис предлагает программу дополнительной защиты для вашего BMW. Она покрывает основные узлы и агрегаты автомобиля и помогает избежать непредвиденных расходов. Ремонт у официального дилера с использованием оригинальных запасных частей. Узнайте подробные условия программы у консультантов сервиса. Страховые услуги оказывает СПАО «Ингострах». ИНН 77-0504-2179.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами грозы. Южный ветер с порывами до 17 метров в секунду. В Магнитогорске садки и Златоусте плюс 26. В Снежинске, Кыштыме, Озерске и Миассе плюс 28 градусов. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до плюс 30. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами грозы. Сильный северо-западный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Ночью 9-14 градусов, выше 0. Днем в четверг плюс 15-20.

0: водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
1: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Напиток газированный «Фреш Премиум» 1,5 литра. Всего 33 рубля. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 31 мая.
3: Айда на КВН! Там будет весело! 2 июня встречаем лето вместе с официальной лигой КВН «Открытая Уралка». ДКЖД. Начало в 19:00. Приходи поболеть за крутые команды. Кстати, их будет много. Игры лиги проходят при поддержке администрации города Челябинска. Информационный партнер «Радио Континенталь». Билеты в кассах города. 12+. Айда на КВН. Смеяться вместе с «Открытой Уралкой».
4: В «Находке» за 2 товара платишь, а 3 забираешь. С 18 по 31 мая купите 2 упаковки крекеров с луком «Зай» и «Крекер» по 89 рублей 99 копеек за 500 граммов и получите 3-ю в подарок. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: А это мы, Ксюш, Сеня и Тимон. Сегодня, как и всегда, обсуждаем какую-то интересную темку. Вы традиционно это все комментируете во всех наших соцсетях. А потом мы в конце шоу выбираем победителя и дарим ему подарки. Классно же?
1: Супер, схема мне нравится. И сегодня такая темка немножко безумная. Вот легкой дурке решили в среду дать вам. И во Всемирный день выдры называем ту самую вашу ручную домашнюю выдру.
0: Они такие очаровашки?
1: Ну, кстати, миленькие, да. Вот смотрю на нашу картинку, и она такая задумчивая.
0: Зайка,
1: прямо.
0: Да? Mm-hmm. Такая, кусь.
2: Такая, привет, подаришь мне 17-й айфон?
1: Может быть и так.
0: На девчушку похоже, да?
1: А зовут ее, кстати, вот Наталья предлагает бусинка, если что. Есть вот такая вот.
0: Он сравнивает фотки, прикладывает. Так, а выдр было бы две. Ром и Кока-Кола. Вот такие выдры.
1: Интересные такие, но это ближе к пятничке, наверное.
0: А такая. Морковка нам еще кекс отправляет. Это кекс. И там хорек, наверное, да, что это?
1: Да, у нее хорек, это я помню, да.
2: А к чему это вот Азамат написал? У каждого женатого есть своя выдрочка.
1: Так.
2: Это какой-то подтекст или просто он так жену свою называет?
1: Интересные у них взаимоотношения. Ну, кто рыбка, кто зайка, да.
2: Кто выдрочка.
1: Почему нет? Да, всякое бывает. Барабулька. Кто-то называет вот так вот. От Владимира есть такое.
2: О, сейчас бы в Сочи, да, барабульку кушать, а не это все.
1: Нет, все. Ну, там не сезон, наверное, еще, да, барабули. Чуть попозже.
2: Сейчас подожди, узнаем.
1: Так, мы пока проверяем сезон барабули и продолжаем бежать по выдрам. Вот наша челябинская выдра должна называться Ариэль от Владимира, если что, то ли в честь русалки, то ли в честь ансамбля.
2: И сейчас самый сезон, ребята.
1: Да, сейчас
2: май,
1: самый сок.
2: Июнь, основной сезон для рыбаков.
1: Ну все, извините, надо ехать, да. Мы бы так подождали, но сезон барабульки, ну вы все понимаете.
2: Так, а корюшка когда у нас идет в Питере?
0: Корюшка середина апреля-мая.
2: Ну, то же самое, да, примерно? С 15 апреля, да, по 31 мая. О, так вы сейчас самый сезон!
1: Так, сейчас быстро за корешкой. Тогда все, в Питер сначала, а потом оттуда в Сочи уже на барабульку. У нас
0: о,
1: такой
0: в Питер
1: план.
0: Хочется, конечно, вообще кайф был бы.
2: Вообще, в этом году давайте в Питер съездим, ребят.
0: Да, давайте.
2: Все вместе.
1: Причем ехать туда надо сегодня, как мы понимаем, потому что сегодня, между прочим...
0: Конец мая.
1: День Питера, вот. И день города Петербурга же сегодня,
0: вау!
1: 27-е же, да.
0: Любимый Питер, поздравляем тебя.
1: Поздравляем.
0: Мы скоро приедем, оставь немного корюшки.
2: Да. Не, ну я думаю, там на лето не оставят.
1: У нас нам есть шанс ворваться, там еще рано, да. Поэтому сейчас быстренько, пока всю корешку не съели.
2: Подождите, подождите, а вот эти алые паруса вчера уже прошли, да? Были они вчера?
0: Нет, еще.
1: Не было еще? Не было, да,
0: нет,
1: еще
0: нет,
1: будут
0: нет.
1: Только
0: алые. Это последний звонок, алые полюса.
1: Алые полюса у нас,
0: алые полюса.
2: А, не в конце июня, да?
0: Да,
1: ну когда экзамены сдадут, да. Сейчас еще не время.
2: Понял,
0: это, конечно, тоже красота. Ах, Жракула. Такой вариант от морковки. Так бы она назвала свою выдру ручную. Мы напомним, да, переходим от алых парусов к выдрам.
1: Возвращаемся. Но там недалеко, да, они тоже где-то плавают у берега. Вот шкиперплюх. Так бы Елеша назвала свою выдрочку домашнюю.
2: Ой, а мне нравится, как наши слушатели включились сегодня вообще вот в это все. Прикольно. Забыли они про вот эту дурочку нашу немножко, да, вот это. Такие темки. Поэтому, друзья, давайте накинемся всей областью. Как назовем этих выдр сегодня? Вот, по полной программе, чтобы им запомнилось, как говорится. А ну а потом в наш зоопарк смотреть на наших выдр, правильно?
1: Так, зоопарк, Питер, Сочи. Все, мы примерно маршрут
0: план
1: свой наметили, да, на ближайшие деньки.
2: С кайфом. Ну а маршрут ваших сообщений, друзья, это, конечно же, группового ВКонтакте. vk.com/radiochill и телеграм-канал Радио Континенталь.
1: Ну а финальная точка этого маршрута — это сертификат в Карагайбане. ООО «Бани Челябинск».

0: Индустрия кино изменилась навсегда. ТРЦ «Медь», «Континент Синема», «Город Карабаш», премьера которой нет аналогов. Впервые в России мы заменили экран на сверхсовременную светодиодную LED-панель. Максимум яркости и глубины в каждом пикселе. Чистейший и мощнейший звук. Вы не просто смотрите фильм, а становитесь его участником, эмоционально проживая каждый момент. Ждем всех! «Континент Синема», «Карабаш» — ваш личный космос в индустрии кинотехнологий. Билеты на кассах кинотеатра.
1: Свадьба без стресса – это реально. В Маркштадт все уже готово. Зал, кухня, команда и комфорт в любую погоду. Вам остается только наслаждаться своим днем. Event Hall Маркштадт – место для счастливых событий. Подробности по телефону 8 800 707 9701.
2: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка «Шапито Орион» на парковке ТРК «Родник» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirkdefisorion.rf 0+. ИП 0 Лилия Александровна, УГНВ 319 911 221 447.
3: С «Инвитро» на дому можно выполнить анализы, УЗИ, ЭКГ, получить консультацию врача. Специалисты «Инвитро» приедут за 1 рубль при заказе на сумму от 2490 рублей. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
4: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22.
5: Только у нас автомобили 2023-2024 года выпуска в наличии.
6: Да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, «Лада» на Труда.
7: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. «Баденсмена» вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. «Баденсмена» – лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. Плюс 7-343-288-57-78.
8: Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп», Екатеринбург. ОГРН 116-565-802-7065.
9: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Ну что, давайте подгадываем киношку, друзья. 700-104. Звоните скорее. Несколько хэштегов мы для вас подготовили. Самое главное выдать из своих чертогов разума название фильма или сериала, как-то связанное с романтикой, и забрать подарки.
1: Мы постараемся вас по этим чертогам провести с помощью наших хэштегов, но и провести куда? Конечно же, к сертификату в парикмахерскую «Трактор». ИП Вакрушев Павел Андреевич. «Трактор» заряжает стилем. Лови момент в счастливые часы. Друзья, болельщики, ценители красивых стрижек. В семейной парикмахерской «Трактор» действуют скидки с 10.00 до 14.00 по будням. Вам дарят скидки на все виды стрижек. Парикмахерская «Трактор», 250 лет, Челябинская, 33, прямо напротив Ледовой арены.
0: Ну что, давайте с вами знакомиться, друзья.
2: 700 ровно, 104, доброе утро. Доброе.
0: Привет, привет.
2: Пока, пока.
0: Не знаю, почему я так сделал.
2: Что, мы готовы знакомиться?
0: Не готовы, да? Ну, давайте тогда некая памятка. 700-104, друзья, набираем. Выключаем приемнички, разговариваем с нами исключительно в телефон. И плюс, как говорится, громкую связь тоже лучше выключить. Все.
1: Да, я еще напомню, что у нас, между прочим, домашнее задание было для кого-то.
0: Со вчера, да?
2: Это да. Mm-hmm. Ну, максимально легкий. Ну, просто там уже легче не придумать. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Как тебя зовут?
3: Меня Катя.
2: Катя, как настроение?
3: Прекрасно.
2: Мы у всех спрашиваем.
3: К пятнице.
0: Какими-то маленькими шажочками, да, пока еще?
3: Ну да, ну как говорится, среда — маленькая пятница.
2: Так и говорится, кстати.
1: Пока так катимся в сторону пятницы, немножко в полулёжа чувствуется, такая расслабленная еще. Что делаешь сейчас?
3: Я ребенка в садик веду.
1: А потом на работу или чилить?
3: Нет, чилить.
2: Ой, Кать.
1: Какой план отличный, мне
0: конечно,
1: нравится.
0: Конечно, тогда пятницу вот двигается хорошо. Вот так. Ну ладно, все, давайте не будем о грустном. Давайте о романтичном поговорим, о чем-нибудь. 6 хэштегов со вчерашнего дня у нас осталось. И звучат они следующим образом.
2: Рэйчел.
0: Моника.
1: Фиби.
2: Джоуи.
0: Чендлер.
1: Росс. Вот такая команда. Кто же это все?
3: Они. Это сериал «Друзья».
1: Они друзья? Да.
0: По факту.
1: Не поспоришь, да?
0: Ну, легчайшее вчера.
1: Ну, конечно.
0: Поздравляем, поздравляем. Твой чил еще и, как
3: спасибо.
0: Говорится...
3: Спасибо.
0: Ознаменуется подарками с нашей
2: ура!
0: Стороны.
1: Получается, ребенка заводишь в садик, потом сразу парикмахерскую «Трактора», потом уже чилить. И Вакрушев Павел Андреевич. «Трактор», я напомню, заряжает стилем, и можно поймать именно свой момент в счастливые часы. Ежедневно с 10.00 до 14.00 вам дарят скидки на все виды стрижек. Парикмахерская «Трактор», 250 лет, Челябинская, 33, прямо напротив Ледовой арены.

0: А не обсудить ли нам темку? А в идрах! Не ложится, да?
1: Не очень пока.
0: Другую песню надо, другую песню какую-то.
1: А, надо было нормально ложиться.
0: Сидим мы с выдрой вдвоем. Поем?
1: Ну да, почему? Не, если с бобром все это можно делать, мне кажется, это можно проворачивать
0: с выдрой вообще с кайфом, у нее усы длиннее.
1: А вот там они бы померились.
0: Кстати,
1: да.
0: Вот и конкурс, вот вам и пожалуйста.
1: Бобра точно преимущество по хвосту, это очевидно. Там, и, наверное, по зубам.
0: По зубам, да.
1: Да, но выдр свои преимущества, ребят. Если вы их знаете, тоже, опять же, пишите. Можно оставлять их. У нас какой-то выдро-бобриный батл здесь намечается.
2: А где это может такое происходить? Только в телеграм-канале Радио Континенталь, мне кажется.
0: Точно.
1: Но и в группе ВКонтакте vk.com/radiochel. Туда тоже заходите и оставляйте свои пока вариантики. Исключительно имен для тех самых выдров. Выдры, их у нас довольно много уже накопилось.
2: Вот есть валенок. Выдра-валенок, представляете, от Владимира.
1: Прикольное, кстати, валенок. Что-то наше, вот тоже что-то наше такое. В тренде а-ля Рус. Выдромир, вот так предлагает Анна назвать нашу выдру.
2: Кстати, вы так сына можете назвать. Ну, у вас же будущего. Ну, если, старого не переназывай уже.
1: Если у вас будет выдра, то подумайте, да, об этом.
0: Это в параллельной вселенной сейчас разговоры.
2: Да почему? Ну у вас же вот это есть приколы в семье на мир что-то заканчивать.
0: Но ведь это другая семья.
1: Заканчивать все миром.
2: Но вы же делаете свою новую.
0: Что с тобой?
2: Что? Тут все понятно. Я говорю, можете взять на вооружение имя.
1: Им не нужно вооружение. У них все заканчивается на мир. Ты же поняла уже. Все, такая семья.
0: Это неплохо.
1: Так, погнали дальше. Бугагашенька. Вот такая вот веселая выдра. Вот, опять же, приветик ему. Шелдон тоже хорошая выдра, мне кажется.
2: Шелдон потрясный. Вообще лучший.
0: Магрибах Риплайн.
1: Еще раз, подожди, как?
0: Магрибах Риплайн.
1: Магрибах Риплайн?
0: Магрибах Риплайн.
1: Как будто картошка в погребе, да? Вот такая вот история. Классика, классика, да? Почему нет, да? И опять же, сразу же дикцию с утра будете разминать, пока эту выдру звать, чтобы она поела там все дела.
2: А мне кажется, выдры сами приходят, их не надо звать.
0: Думаешь?
2: Да. Выдра в гетрах.
1: К тебе часто приходит?
0: Она нечаянно нагрянет.
1: Скажи, когда ты даже ее не зовешь? Бывает такое?
2: Ну, если у тебя дома сень живет выдра, то она к тебе приходит сама.
1: Это точно не белка, то, кто к тебе приходит? Это выдра, ты уверена?
2: Ко мне не приходит вообще-то.
1: Ее кто-то другой видел? Ты показывала специалистам? Хотя бы рассказывала, может быть, о ней?
2: Ну, я рассказывала.
1: Все понятно.
2: Помните, меня как раз потом полтора месяца не было?
1: Да-да-да.
2: Это тот случай, когда я рассказала.
0: Отпуск. Счастливые деньки.
1: Ты назвала это отпуск, да, я помню.
2: Красивые палаты.
1: Все мягенькое такое.
0: Царские.
1: Приятно.
2: Царские.
1: Мягенькое. Ух, хорошо.
0: Мягенькое. А как там спать, наверное, хорошо? Вот сутки типа отоспаться.
1: Просто к стене прислонился и спишь нормально.
2: Как там, наверное, спать хорошо? Там везде спать хорошо, Димаш.
0: Обкачали тебя, просто засунули.
2: Да о чем мы говорим вообще? Все, давайте лучше поговорим о выдрах.
1: Димон мечтает, чтобы его подкачали и спать.
0: Это да, кстати.
1: У кого какие мечты?
2: Это же просто кайф.
1: Но мы знаем вашу...
2: Фрекенбок еще есть, Сень.
1: О, Фрекенбок тоже хорошая, по дому там поможет. Мы знаем вашу мечту. Вот что я хотел сказать, что сертификат в Карагай-бане. Это, конечно, именно она. Сегодня пишите нам во все возможные соцсети, и кто-то один его у нас заберет. Это современные общественные бани в Челябинске, а сердце комплекса — 50-тонная печь. Ее топят всю ночь, чтобы каждый визит вы получали бесподобный пар. Он расслабляет тело и освобождает голову. Каждый час аромапарение с травами, а продолжить отдых можно в спа и ресторане с продуманным меню. Карагай-бани – пространство правильного отдыха. Все это на Комсомольском проспекте 92, строение 1, ООО «Бани Челябинск».

0: сцену театра «Кукол» возвращается спектакль про маленького узлика.
1: С утра по радио о главном.
2: Миниатюры. А, нет, новости на радио «Континентале». Мы уже собрались.
3: А у нас есть миниатюрки.
2: У нас есть, да, если что. Несите стул в студию, пожалуйста. У нас тут миниатюры. Итак, новости. У меня есть неплохая косвенно связанная, но пока не с выдрами, но уже точно связанная с кошками и собаками. Новость по собачьи хотите? Или по кошачьи?
4: Но вот по собачьи хотим.
2: Вы не понимаете этого языка?
3: Мяу.
2: А возможно, начнете понимать.
3: Как это очень странная кошка. Мяу.
2: С претензией.
3: Да, вот, заметил? Тут, у меня даже кошка с претензией.
2: Тут я по интонации понял. Тут мне даже язык не надо. Да, вот. Итак, разработали ошейник, который переводит с языка животных на человеческий. Представляете?
3: Ну, да, у них же нет языка.
2: Итак, китайский стартап какой-то. Менг... Ксиаои.
4: Опять вирус какой-то просто скрыли.
2: Вроде бы пока нет, но мы будем следить очень внимательно за этой штукой. Объявил о разработке ошейника, который сможет переводить мяуканье кошек и собачий лай на человеческий язык. Благодаря чему? И технологиям, конечно же, они везде.
3: Они просто придумывают, что тебе что-то якобы говорит собака. На самом деле это не так, не факт.
2: Не исключено.
3: Но я вот. Сколько стоит?
2: Значит, вот, смотри, звучит круто. Точность перевода обещают 95%.
4: Вау.
2: На всякий случай.
3: Да цена, как можно понять?
2: Цена $118.
3: Это сколько в рублях?
2: Ну, это что?
4: 1008-9.
3: Нормально, мы готовы, ради умки на все. Давай.
2: Предзаказ, предзаказ уже больше 10 тысяч, если что, экземпляров. Его пока предзаказывают, он еще в разработке, но уже многие хотят, конечно же. Дальше вот начинается сомнение. Создатели чудо-ошейника не представили никаких научных данных о том, как работает их гаджет. Не приводили независимые тесты и даже не объяснили суть технологии в своем промо-ролике.
4: Круто.
2: Там просто красивый промо-ролик, где типа собака что-то говорит, и ты ее понимаешь. Такой, все, окей, все понятно. Кроме того, стартап основан лишь в этом году. Критики проекта отмечают, что за такое короткое время невозможно обучить нейросеть понимать язык животных.
3: Мам, да все, не скидывай там.
2: Во-первых, это вообще невозможно.
3: Непонятно.
2: Говорят они. Во-вторых, ну за год, серьезно, ребят, маловероятно. Вот. Так что еще, помимо этого, специалисты напоминают, что питомцы на самом деле так себе общаются звуками.
4: Вообще-то да.
2: У них много передачи идет за счет поз, жестов, вот этих всех форм
4: хвостов.
2: Хвостов, опять же, запахи очень тоже важны для животных. А звуки это так, ну типа дополнение. Они в основном ими скорее привлекают внимание, чем реально передают какую-то информацию.
4: Ну вот кошки, кошки, они же вообще не говорят.
3: А они постоянно мяукают, мурлычат, чего?
4: Ну мурлычат, да, но... Но такого я вообще не слышу особо. У нас какая-то молчаливая кошка.
3: А вот когда?
4: Вот такого тоже нет.
3: А это, у меня прям вот
4: это
3: так
4: твоя уже, я понял, твой
3: да,
4: вайбик.
3: Да, ты понял, да? Да.
2: У меня вот тоже вот. Довольно молчаливая кошка, и она так только аккуратненько так. Ми. Вот такие скорее.
4: Может,
2: звуки.
4: Это коза у тебя?
2: Нет, я проверял.
3: Моя еще вот так делает. Нет, сейчас. Ау! Вот так.
4: И шерсть выкашливает.
2: И выкашливает что-то.
3: Нет, это она, знаете, когда птички летают, она охотится и делает так. Стоит на ней.
2: Это она заводится, Ксюш, это очевидно. Прогрев какой-то должен, да, пройти.
3: Она недавно встретила гостя вот с такими.
4: Во-первых, подожди, у тебя бывают гости, что удивляется в целом.
2: Теперь уже нет. Судя по тому, как их встретила ее кошка, больше они не придут второй раз, я так понимаю.
4: Ну, на это и расчет.
2: Ксюша
4: же добродушный человек. Приходите, конечно, просто кошка на пороге вот эта огромная, мейн-кун.
3: Сколько ты раз у меня был в гостях?
4: Ноль.
3: А, да, кстати, точно.
2: Приходите в мой дом.
3: Лена уже раза просто три была, если не четыре.
4: О, лучшая подруга, между прочим.
3: Да.
2: Я почему-то представил этот...

0: костюм, знаешь, в котором собак дрессируют, вот этот вот полностью мягкий, в котором Лена заходит, так, я в полной безопасности, все в порядке.
1: Неправда, кошка любит Лену.
0: Так.
1: Ну, у них свои отношения, они, ну, не общаются.
0: А Лена кошку, ты спрашивала у нее?
1: А-а.
0: Нет.
1: Боюсь, что не любит. Но какая нам с кошкой разница? Любят нас, не любят. Вот вам наш ответ.
0: Доброе утро, Лен. Если ты уже проснулась, да, напиши нам. Запиши какой-то кружочек. Как ты вообще? Кошки.
2: Знаете,
0: вот
2: я что понял, ребят? На самом деле грустную вещь.
1: Что?
2: Вот мы сколько лет уже вместе. С Сеньки на даче я ни разу не был.
1: И я тоже.
2: И у тебя в гостях я тоже ни разу не был.
1: Ужас.
2: Я одиночка. Все.
1: Это он к тому, что мы-то у него в гостях бывали?
0: Я нет.
2: Вот, Сеня кстати, не был,
0: да,
2: кстати.
0: Я тоже у него не был.
1: А чего ты тогда страдаешь?
0: Я не у него не был, не у тебя. Я у тебя только на парковке был, максимум.
2: Ты что, мессенджер Макс?
0: Вот-вот.
1: А он мне номера менял.
0: Ловил какие-то номера.
2: Ты номера менял?
0: Было дело.
2: А, он же в прошлом барыга.
0: Тихо. Да, это давно было, поэтому в прошлом. Если что, пишите в личку, да.
1: Какие же мы хорошие друзья. Может быть, что-нибудь про друзей поговорим в нашем телеграм-канале?
2: Давайте,
0: наверное, а мы, кстати, говорили про друзей минут 10-15 назад.
1: Да.
0: У нас был именно
1: Рэйчел,
0: этот сериал.
1: Росс, разводной вопрос. Все, мы уходим, а
2: пока,
1: Сеня остается.
2: Пока, давайте,
1: он про погоду вам расскажет.
0: Такие вот они друзья, да.
3: Погода.
0: Плюс 17, тем временем в центре Челябинска. Облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы. Сильный юго-восточный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Днем сегодня плюс 25-30.

Выпускной бал совсем близко, а впереди еще столько хлопот. Event Hall Markstadt поможет сэкономить время и силы. Накроем стол, организуем праздничную программу, предоставим фотозону и профессионального фотографа. И все это в самом центре города. Все, что нужно сделать вам, позвонить по телефону 8 800 707 97 01. Markstadt. Праздник без хлопот.

0: Тенет Т7 по госпрограмме с выгодой 22%. Приезжайте на тест-драйв Черри Тенет Регинос на Свердловском тракте 5R.
1: Кредит предоставляет Пауза Комбанк. Приложение действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.
2: Опять эти старые кроссовки. Они почти разговаривают со мной. Хозяин, пора на пенсию.
3: Фиесте как раз спортивный май. Скидки на кроссовки, спортивную одежду и на товары для активного отдыха до 70%.
2: Значит, идем за новыми кроссовками. Еще и костюм выберем.
4: ТЦ «Фиеста». Улица Молодогвардейцев, 7.
5: Пожилые люди часто оказываются в самой уязвимой ситуации. Долги растут, а возможности платить нет. Мы это понимаем. И поэтому предлагаем пенсионерам особые условия. Процедуру банкротства с Росбанкрот за 135 тысяч рублей под ключ вместе со всеми судебными расходами и полным юридическим сопровождением. Росбанкрот. 8 800 707 98 48.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете – вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия – ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210 50 50. Не оферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210 50 50.
8: Улыбка – это забота о себе, о своем здоровье и о своем будущем. Я – Рулькова Лариса Олеговна, стоматолог-хирург клиники Вэлла Дент. Иногда для красивой и здоровой улыбки требуется хирургическая помощь. Я делаю ее безопасной и комфортной. В Вэлла Дент мы используем современные методы лечения, безболезненные процедуры и внимательный подход. Все для вашей уверенности и комфорта. Позаботьтесь о своей улыбке, чтобы она радовала вас долгие годы. Вэлла Дент – с заботой о вашей улыбке.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: 700, 100 и 4, друзья. Теперь отгадываем трек. А загадаем мы его с помощью некой механики, которую с вами же и выберем, друзья. Так что звоните, вы сами вершитель своих судеб. Давайте, вперед! К победам, к вершинам! К музыкальному олимпу.
1: Удовольствие.
2: Удовольствие, да. Да, именно это все будет, кстати, удовольствие, не только музыкальные, в Midpoint. Они приглашают вас на вечеринку 29 мая. Состоится битва резидентов уже в эту пятничку. Готовьтесь, настоящие дуэли. Ведущие сойдутся в эпичном противостоянии. Кто станет королем микрофона и заберет звание лучшего, решать только вам. Встречаемся 29 мая. Танцы на столах, жесткие батлы и незабываемая атмосфера. Все это в Midpoint на Академика Королева 10. Забронировать стол можно по номеру 220-49-48. Подробности на сайте и в соцсетях. ООО «Джин» 18+.
1: Ай, ждем, ждем звонка. 700 ровно 104. Привет!
0: Привет, привет! Не привет, да? Или привет все-таки? Все-таки привет.
3: Алло.
1: Привет. Как тебя зовут?
3: Доброе утро. Виталий зовут.
1: Виталий, как настроение?
3: Отличное настроение.
1: А чем занимаешься?
3: А, да сегодня вот, ну не последний день, вот завтра в отпуск.
2: Ничего себе, вот так.
3: Да, везу ребенка на линейку и завтра отдыхаем.
0: А Жене на
3: штангенцию. Его каникулы, у меня отпуск. Да.
0: Ну ладно, все, короче, шутку пропустили. Главное, что отпуск впереди. А ты как-то с ребенком отдыхать планируешь вместе, получается?
3: Да, даже больше с семьей.
0: А, то есть не планируешь отдыхать?
2: Сочувствуем, да. А такой отпуск намечался.
0: Ну это все шутки, Виталий, конечно. Понимаешь, как. Давайте, давайте переходить к игре непосредственно. Сейчас мы выберем механику с помощью неких ингредиентов, которые мы сможем засунуть в нашу смузи-машину.
1: Так. Киви.
0: Киви. Тогда у меня личи будет.
2: Киви, личи, а у меня тогда бананчик. Вот для разнообразия какой-то. Выбирай из этих трех.
3: Киви.
2: Киви выбираем и забрасываем в смузи-машину. Погнали. Итак, киви нам приносит.
0: Киви нам приносит. Потребуется некое музыкальное сопровождение, Арсений.
2: Сейчас расчехлю балалайку.
0: Потому что мы взяли текст современной популярной песни, переделали его на старорусский манер.
2: Так, надо настроить, подожди.
0: Да, все, переносимся на пару веков назад. Или подальше.
2: Даже подальше, я думаю. Подальше, тебе виднее, я не знаю, насколько у тебя там текст древний.
0: Явно подальше. Но сейчас будем проверять. Читаем древний текст, а Виталий в голове его как-то переделывает на современный лад. Поехали.
1: Что? Ух!
0: Шо ты взираешь свысока? Ведаю, зрел ты на меня от давних пор. Его истину в лукавстве пред миром я проиграла. Но по правде несть мне до того печали. Истину несть до того. Бегу в бездну неведомую, но за каждый шаг твой благодарю. Аще и путь был крив. Ведай же, сколь сильно люблю и реку о том не устану. Реку, наверное, о том не устану.
2: Реку о том реку, не устану.
0: Реку о том.
1: Реку.
0: Не станем медлить, живем аки в день звездопада, очами светлыми мир побеждая. Встречать закат в плясе без слез, смеясь от всего сердца. Не станем медлить, живем, дабы оставить след свой в сиянии глаз. Встречаю зарю и побеждать, покуда время не ушло.
2: Ну вот зопья в конце был, мне кажется, довольно читаемо.
0: Угу. Ну не станем медлить, ага. Как будто мы.
3: Ну да. Предположение, что это Зиверт, а песня.
1: Вот это «Я газую, когда нету». Она?
2: Виталий, давай, какая песня? Можешь напеть просто.
0: Ну да. А Виталий пропал, да?
2: А, все, отпуск начался у человека, ну ясно, да, внезапно.
0: Давайте скажем, что это и не Зиверт, если
2: точно
0: что.
2: Не Зиверт, не да, Зиверт, абсолютно. Да.
0: Переходим к следующему нашему слушателю, который угадал трек. Или не угадал трек. Давайте проверять. 700, 104.
1: Привет.
0: Что за тишина?
2: Хм, неужели никто не разгадал? Этот самый запевчик наш.
0: Ну, если никто не разгадал, то мы как возьмем и оставим на завтра этот
2: трек. По куплету сложно было угадать, но, мне кажется, по припеву более или менее.
1: Итак.
2: Мы сейчас до трех посчитаем. Три, два, и на один врывается смельчак. Привет.
4: Здравствуйте.
1: Как тебя зовут?
4: Семен.
1: Семен. Мама рядом?
4: Да, и папа тоже.
1: И папа, кого в этот раз приглашать?
2: Кто лучше в музыке разбирается? Да, давай.
4: Кого-то... Я, кстати, к вам уже дозвонился.
1: А давайте маму. Давайте маму.
0: Давайте маму. Передача телефона.
1: Доброе утро, мам.
4: Алло, здравствуйте. И вот снова мой ребенок дозвонился, и опять такой счастливый.
0: Ну это здорово, это самое главное. Ну что, мама Семена, как говорится, вам и карты в руки. Что за трек?
4: Так, я даже не знаю. Я почему-то, у меня нет никаких предположений. Но сын сказал про какие-то слова. Семен, давай еще раз, что ты говорил?
2: Так.
1: Что это,
4: это твой последний день, что-то такое.
0: Это твой последний день.
2: То есть он просто с угрозами нам позвонил. Все понятно, это бывает у нас тоже. Ну что, кто?
4: Он просто любит дозваниваться до вас.
0: Это мы поняли. Ну
2: в этом он хорош, это мы точно отметим. Может, папа знает что-то, нет?
4: Папа, ты знаешь что-нибудь? Но папы тоже нет никаких. Нет. Поэтому
2: папа,
4: всем хорошего дня.
2: Папа в режиме Джона Сноу, все понятно.
1: А как тебя зовут?
4: Можно и так сказать.
1: Как тебя зовут?
4: Анастасия.
1: Анастасия, все. Анастасия и Семен поугрожали ведущим, подняли всем настроение, но, к сожалению, с треком не справились. Поэтому мы ждем финального слушателя, который поставит точку в этой игре. Доброе утро.
5: Доброе утро.
1: Как тебя зовут?
5: Виктория.
1: Виктория, победительница. Есть ли варианты, что за песню мы зашифровали?
5: Ну, это Мари Крамбери.
0: А трек какой?
5: Давай не ждать.
1: Давай не ждать?
2: Давайте, не ждать. Ну, сколько можно, да? Даем подарки. С удовольствием отправляем Викторию куда же? Конечно, на вечеринку. Уже в эту пятничку, 29 мая, в Мидпоинт на Тополинке состоится битва резидентов. Танцы на столах, жесткие батлы, незабываемая атмосфера. Все это в Мидпоинт на Академика Королева 10. Бронирование столов по номеру 220-49-48. Подробности на сайте и в соцсетях 18+. ООО «Джин». Смузи.
6: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами грозы. Южный ветер с порывами до 17 метров в секунду. В Магнитогорске, Сатке и Златоусте плюс 26. В Снежинске, Кыштыме, Озерске и Миассе плюс 28 градусов. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до плюс 30. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами грозы. Сильный северо-западный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Ночью 9-14 градусов, выше 0. Днем в четверг плюс 15-20.
6: Реклама на радио «Континенталь».
7: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Покупайте выгодно в Светофоре. Колбаса краковская всего 339 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 31 мая.
9: Когда мне устанавливали имплант, я не верил, что смогу к нему привыкнуть. Казалось, он всегда будет чем-то чужим. А оказалось, он прижился не просто во рту, а в моей жизни. Теперь мы вместе читаем у камина, вместе чувствуем вкус и аромат свежесваренного кофе. «Витасмайл». Наши импланты приживаются. Телефон 729-96-29. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: В «Находке» за два товара платишь, а три забираешь. С 18 по 31 мая купите две упаковки сосисок с молоком «Дым Дымыч» по 109 рублей 99 копеек за 400 граммов и заберите третью в подарок. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
11: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
12: Я все знаю! Ты убил его!
11: Нет, Люк. Я...
13: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
14: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
15: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
16: Врачи заботятся о нашем здоровье. Учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье. Жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтов. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года, пока квартиры есть в наличии.
17: А теперь к новостям автобизнеса. В «Планете Авто» яркий, стильный, инновационный смарт-кроссовер «Джетур Дэшинг» всего за 2 миллиона 159 тысяч рублей. «Джетур Дэшинг» – ваша территория комфорта. «Планета Авто», братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82.
18: Любой автомобиль под ваш бюджет и стиль. «Планета Авто».
19: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Давайте почитаем ваши комментарии, друзья. Сегодня мы с шикарной темкой вылетели в эфир. Она звучит следующим образом. В честь Дня Всемирного Выдровского дня. А мы придумываем, как бы назвали свою ручную выдру вы. Вот так вот.
1: Все очень легко и просто. Вот у вас выдра. Вот, for example.
0: Да?
1: Для примера, да? И вы такие, пусть она будет баклажан. Так написала Дарья.
2: Увелка. Вот, та самая. Но почему нет? Уральская наша выдра. Правильно. Продвигаем наши бренды дальше.
0: Выдра Дмитрий просто. Не знаю, не заморачивалась Наталья.
2: Чуть посложнее, Бриджит Бардо.
0: Опа.
2: Вот так вот предлагают сразу выдру назвать.
0: Увелька, наша местная.
2: Жаклин, Конти, Ведриен. Вот так вот, почти французская коза, говорят. Жаклин, Конти, Ведриен.
0: Ведриен. Пардон. Так, ласка, Конти, любимка, доктор. Вот от Анны такие варианты.
1: А есть от Натальи вариант «добро». Приходишь домой, а там встречает тебя добро.
0: Хоть где-то, да.
2: Хорошо.
0: Назвать выдру прапор. Вот так вот. Или капкан.
2: Одно из двух, да. Какие-то флешбеки, возможно, да. Будут у вас, если у вас будет жить дома прапор, конечно, да. Злата. В честь моей младшей сестры. Вот, если что.
1: Выдрочка.
2: Арина предлагает почему-то выдрочку имя в честь нее назвать, не знаю.
1: Класс. Выдроч. От Ксении. Только прилетела в ТГ-канале.
0: Только Ксения прилетела к нам, да, действительно. Выдри глаз от Анны, пожалуйста.
1: Хотим каламбурий.
2: Вот, это да, это оно. Мы почувствовали. Фиксик, уральский, редкий. Если что, тоже выдра. Добрый вечер.
1: Выдрослав Станиславович. Написал нам Станислав Станиславович.
2: Выдрослав
1: хороший.
2: Так,
1: животное, нас... написал Владимир Беспалов.
0: Ну, это кому-то кошку из зовут. Нас уже.
2: Просто. Да, это, наверное, нам, да. Мы запомнили, да.
1: Никита по паспорту Иннокентий. Как без Никиты-то по старой доброй традиции, написала Ольга нам.
0: И побеждает, правильно?
2: По старой доброй традиции. Побеждает тот, кто первый написал Никита. Вот это правильно.
1: То Олег, то Никита, да что такое? Выдра! Храмбамбуру.
0: Это жаба, кстати, которая вчера в звуках у нас была. А сегодня новый звук, ребятки, готовьтесь, между прочим.
1: Да, за один эфир угадаете.
2: Исключено. А может, накопим там 20, может, 30 бутылей. Посмотрим, как пойдет.
1: Но самое главное, мы не будем копить сертификаты в бане, потому что мы уже в конце этого шоу будем вам вручать подарки.
2: Сертификат в Карагай бане. О, баня Челябинск.

0: Обрадуй жену, детей и котов. В мае ваш дом к переезду готов. Жилой квартал 4 Ленина. Выдача ключей от последнего дома уже в мае этого года. Последняя возможность приобрести квартиру в готовом доме с закрытой территорией, кладовыми и парковкой от застройщика. Специализированный застройщик «Голос Ленина 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
2: Садики, школы, магазины, лес и река за окном. В Манхэттен все, что нужно для жизни, уже работает. А ты просто покупаешь квартиру и наслаждаешься свободой выбирать лучшее. Манхэттен. Свобода твоего выбора. Не оферта. ОСЗ «Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Номер отдела продаж 204-40-24.
3: Взгляните на город сквозь призму технологий нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинос», братьев Кашириных, 141.
4: А может, на все выходные в деревню?
5: Уже вызываю Максим! Доступные поездки в пригород и по межгороду в приложении «Максим». Цены низкие, проверь! Скачай приложение «Максим».
6: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
7: Индустрия кино изменилась навсегда. ТРЦ «Медь», «Континент Синема», «Город Карабаш», премьера которой нет аналогов. Впервые в России мы заменили экран на сверхсовременную светодиодную LED-панель. Максимум яркости и глубины в каждом пикселе. Чистейший и мощнейший звук. Вы не просто смотрите фильм, а становитесь его участником, эмоционально проживая каждый момент. Ждем всех. «Континент Синема», «Карабаш» – ваш личный космос в индустрии кинотехнологий. Билеты на кассах кинотеатра.
8: Слышите? Лето уже стучится в дверь. Встретим его ярко в торговом городе «Алмаз». 30 и 31 мая с 16 до 19 часов ждем вас на семейном фестивале «Лето. Дети. Алмаз». В программе веселые конкурсы, любимые герои, а также мастер-классы и море подарков. И, конечно, крутая фотозона для стильных кадров. Встречаем лето приключений вместе с семьей в «Алмазе». 0+.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: 700-104, новый звук ворвется в ваши ушки, друзья. Так что звоните, кто там смелый, самый ловкий, умелый, кто хочет быть первым, первопроходцем с нашим новым звучанием, как говорится.
1: Я думаю, никто. Это новый, же очень сложно.
2: Новый звук, новая бутыль, да. Новый сертификат и новый магазин у Ниагары. Представляете, у них открылся магазин прямо на производстве в поселке Косарги. Теперь вы можете приобрести продукцию, свежую, чистую воду и другие товары непосредственно у ее источника. Удобное расположение, выгодные цены и гарантия качества. Приглашаем посетить новый магазин Ниагара в поселке Косарги.
0: Итак, вчера 17 бутылей воды мы отдали, правильно? Я помню,
1: да,
0: 17.
1: Правильно.
0: 17, да, и 17, соответственно, сертификатов от Ниагары, да, разлетелись.
1: Это 8500.
0: Начинаем снова копить, друзья, первый раунд.
2: Вы слышите, как ей жалко было? Она до сих пор помнит эту сумму. Мы копили, копили для вас все это.
0: Там реально можно много чего напокупать на 8500.
1: Просто жаба.
0: Это звук, кстати, был такой у нас. Просто,
1: да.
0: Просто жаба.
2: Да, она нас до сих пор давит. Давайте честно скажем, слегка. Но ничего, накопим еще. Или вот возьмем и отдадим кому-то одну бутыль и один сертик. Доброе утро.
0: Привет.
3: Доброе утро.
0: Как тебя зовут?
3: Меня зовут Олег.
0: Олег, мы позвали тебя, и ты пришел, получается.
1: Да.
0: Как дела?
3: Конечно, отлично. Хороший день, прекрасное утро.
0: Почему? Почему?
3: Солнышко светит, на улице тепло.
0: А Сенька сказал штормовое предупреждение сегодня какое-то будет.
2: Может налететь в любой момент, да. Гроза, поэтому будь готов.
0: Будь аккуратен.
3: Хорошо. Все. Давайте послушаем новый звук.
1: Давайте,
0: о, давайте. Давай, кстати.
2: Чувак разбирается.
0: Да. Вот такой вот он у нас.
1: Олег.
3: Можно еще раз я микрофон выключу и через этот магнитофон послушаю?
0: Давай, давай, послушай через магнитофон.
2: Давай, на кассету сейчас запишем. Подожди секундочку. Да, и включаем кассету. Вот такой вот он.
3: Может, это какой-нибудь самолет?
2: Какой?
0: Конкретно.
2: Конкретная модель. Количество пассажиров.
3: Какая-нибудь тушка.
0: Тушка?
1: Сушка.
2: Сушка или сушка, выбирай.
1: Сушка,
2: сказал, сушка, истребитель, да, понятно. Да. Нет.
0: Нет,
2: не
0: это...
2: сушка.
0: Не сушка, да.
1: Ну,
0: не...
1: слишком очевидно.
2: Да, ну, конечно, сушка была бы слишком очевидно. Миг, да, какой-нибудь, может. Ну, посмотрим там, нет, не подсказываем вам пока.
1: Ждем, ждем следующего слушателя. Ну, парочку еще точно сегодня примем. Доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Как зовут тебя?
4: Марина.
1: Марина, есть ли версия, что за звук мы слушали?
4: Ну, очень похоже в кино спецэффекты, конечно.
1: Спецэффекты в кино.
2: А какие? Что происходит?
1: Самолет летит.
2: Какая-нибудь,
4: нет,
2: сушка.
4: Нет, не самолет.
2: Так, а что тогда происходит? Ну вот скажи, что происходит, и это будет твоя версия.
4: Ну, что-то летательное.
2: Что-то
0: летательное.
2: Пролетает в кино.
0: Начинаем от птиц, заканчиваем ветролетами, правильно? Ну, нам бы конкретную версию хотелось бы, конечно.
1: Ну, спецэффект в кино.
0: Ну, спецэффект в кино, давайте вот так.
2: Хорошо,
0: да.
2: По-прежнему самолет, хорошо, видимо, пролетает,
1: да.
2: И по-прежнему нет.
0: Нет, ни спецэффект, ни в кино. 700-104, доброе утро.
5: Доброе утро.
0: Как зовут тебя?
5: Денис, сын Саша.
0: Денис и
1: сын
2: Саши. А, все нормально, сын, да. Денис Александрович нам звонит. Ну.
0: Чуть поближе к приемчику, к телефону, пожалуйста, Денис. Чуть поближе. Так, давай свою версию.
5: Звук машины на трассе проезжающей.
1: Ага. Звук машины.
2: Быстро пролетает тачка какая-то.
1: Покажи, Сень.
2: Вот так вот. Ну-ка еще раз. Нормально так она, конечно.
1: Это я проехала.
0: Нет, там бы вообще еще быстрее было.
2: Мимо работы. Не хочу на работу.
1: И на трассу сразу же полетела.
2: Ну, но нет,
1: ну, нет,
0: кстати.
1: Какая
0: работа, да.
1: Да-да-да.
0: Ну что, для финального слушателя
1: давай
0: возьмем.
1: Давай, 700, ровно 104, финал!
0: Привет, как тебя зовут?
6: Привет, любимые ведущие.
0: Ой!
1: Вау!
0: Это что, мой отец?
6: Да. Нет, это Александр Скрипкович.
1: Александр?
2: Скрипкович, привет.
6: Скрипкович.
1: Вы декан?
6: Нет, я не декан.
1: Очень
6: я тот, что скрипки привозил.
1: Скрипки!
7: А, вот, а мы думаем, почему с фамилией? Вот
8: а так. Я уже гуглил, кто такой Александр Скрипкович.
1: Ты гуглишь слушателей даже.
8: Кто-то известный.
7: Пока нет, но все к этому идет.
1: Да, Александр, ну очень эффектно ворвался в эфир. Спасибо за теплые слова. Все взаимно, всегда, знаете, это всегда. И какую-то версию, может быть, нам предложить можете?
6: Да не знаю, все версии разобрали, которые приходили на ум. Даже не знаю, что сказать.
0: Ну давай смотри, еще раз послушаем, чтобы все наши слушатели закрепили новый звучок, и ты еще раз, может быть, что-то по наитию тебе нахлынет в голову.
7: Тимон думает, что у всех голова работает, как у него.
1: По наитию
7: нахлынывает иногда.
0: По наитию нахлынет.
1: И что же это такое?
6: Может быть, все-таки это машины проезжают только мимо пешехода?
7: Ты такой стоишь и записываешь этот звук.
0: Типа мы настолько душные, что не приняли предыдущую версию для пешехода. Правильно?
6: А была версия про пешехода?
7: Ну, у нас же с тобой не принимали что-то из-за пешехода, некоторые люди. Вот, поэтому и мы могли так сделать.
0: Скрипкович, не туда.
7: Все, садись. Пока
1: мимо. Там не было версии про пешехода, но там было, что машина проезжает по трассе.
0: Мы бы не стали душнить, если бы.
1: Настолько сильно, конечно. А вот насколько сильно мы будем душнить, вы узнаете чуть позже. Пока копим воду.
2: И узнаем важное. У Ниагары новый магазин на производстве в поселке Косарги. Теперь вы можете приобрести нашу продукцию, свежую чистую воду и другие товары непосредственно у ее источника. Удобное расположение, выгодные цены, гарантия качества. Приглашаем посетить новый магазин Ниагара в поселке Косарги. ООО «Национальная водная компания Ниагара».

0: Челябинске 9 часов.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Третий час утреннего шоу с утра по радио.
1: Смотрите, это же Пиноккио.
2: Веселые аниматоры здесь у нас в студии.
1: Кстати, ты Пиноккио, правда? Ты в детстве часто врал, я поняла.
3: Не, сейчас нет, да и могу.
1: Да мы видим.
2: Да мы видим, да.
3: Он растет.
1: Уже скоро микрофон будешь задевать.
2: Кстати, неудобно, да, Пиноккио с микрофоном, я думаю, работать. Он-то какую-то другую конструкцию.
4: Не, почему вот так вот?
2: Ну, чтобы снизу шел, так на подставочке, тогда да, тогда можно.
1: Прикольно.
3: Спасибо.
0: Продолжаем наш эфир.
1: Меня это немного пугает, поэтому давайте я расскажу, чем мы занимаемся сегодня. Отмечаем Всемирный день выдры и придумываем, как бы вы назвали свою ручную выдру. Вот эту вот милашку-очаровашку.
2: Пикачушка. Вот так вот от Мариан. Вспомнила про покемонов наших любимых.
1: Игорь.
3: Так.
1: Некий. Написал Игорь. Многоточие, а потом Ксения. Вы бы назвали выдру Ксения, я извиняюсь.
3: А может, он имел в виду на сердце боль, взгляд смотрит в небо? Ждет ответа. Душа не верит в то, что нет, у тебя уже нет.
2: Там Ксения в какой-то момент в этой песне.
1: А Ксения при чем?
2: Я пытаюсь весь текст прокрутить в голове.
3: Ксения ни при чем, но многоточие.
2: А многоточие, господи.
3: Объясняем шутки вместе с Тимоном.
1: Нет, а почему Ксения? У нас вопросики.
3: Ну ты выдра, чё почему?
1: Сам ты выдра.
3: Ну это Игорь так сказал, я-то здесь при чем?
1: Игорь.
2: Игорь, разъясните, кто выдра?
3: Если тебе усики насадить, почему нет?
2: Сейчас кому-то насадят усики, я так чувствую, на что-то.
1: Выдрий Радиович Карагайский. Первый в мире выдра-диджей, который миксует звуки с журчащей реки Миасс с утренним эфиром. За сертификатом в Карагай-бане уже поплыл с веником в зубах. Ксения написала: а вот есть еще Арсен Тимонович Выдренко. Почетный гражданин реки Миасс, ведущий специалист по хвостатому настроению, единственный в мире эксперт по получению банных сертификатов без очереди.
2: Мне кажется, это сержант. Сержант Выдренко. Выдренко, добрый вечер.
3: А я думаю, какого-то, знаешь, что маньяка поймали. Арсен Тимонович Выдренко.
2: Года рождения. Неприятный тип какой-то явно. Но это мы в курсе.
1: От Александра есть питомка.
3: Питомка. Скибидыщ от Андрея.
2: Вот с языка прям снял скибидыщ.
3: Я заорал уже. Что твой язык доберется до скибидыща?
2: До скибидыща. Вы еще доберетесь до наших сертификатов, в этом мы уверены. И уже, кстати, в конце этого часа. Но только одного из вас ждет сертификат в Карагай-бане. А это современные общественные бани в Челябинске. Сердце комплекса — 50-тонная печь. Ее топят всю ночь, чтобы каждый визит вы получали бесподобный пар. Он расслабляет тело и освобождает голову. Каждый час аромапарение с травами. А продолжить отдых можно в ресторане с продуманным меню. Карагай-бани — пространство правильного отдыха. Комсомольский проспект, 92, строение 1, ООО «Бани Челябинск».

0: кинотеатра «Кукла» возвращается спектакль про маленького Ослика.
1: С утра по радио о главном.
2: Спонсор выпуска ООО «Регинес».
3: Взгляните на город сквозь призму технологий нового поколения Havail F7.

0: саны свои вот эти вот.
1: Да, вот этих пихают. Белорусов рассекретили и обнаружили, так, что на самом деле под их маской скрывались китайцы. Все понятно. Вот. Ну, специалистам Роспотребнадзора обратились. Люди, которые покупали саму обувь, и говорят, что-то не то.
0: Угу. Почему на них Абибас написано? Да,
2: пахнет, не белорусское качество.
1: Пахнет не Белоруссию. И вот эти вот иероглифы, это точно белорусские? Обычно вот такой вопрос возникает.
0: Да, я тебе отвечаю.
1: Да, меленько где-то. Вот. Затем, по всякому случаю, пародировать научились. Уже молодцы, уже красавцы. Да. При этом вход в торговые залы, значит, там висела огромная реклама, продажа обуви, произведенной в Республике Беларусь. Нехорошо, нехорошо. Будут разбираться, суд назначен на 22 июня. И вот проверим. Действительно ли эта обувь какое-то хотя бы отношение имеет к Беларуси? Еще более жесткая история произошла в Миасе.
2: Подборка какая-то криминальных новостей. Кайф, давай.
1: Парочка подлетела. Итак, там осудили лжеврача, который сломал женщине позвонок во время массажа. Да.
2: Ужас.
0: Ой-ой-ой-ой.
1: Ни в коем случае не обращайтесь вот к таким специалистам. Мужчина занимался остеопатией и мануальной терапией без всякой медицинской лицензии.
2: Ой-ой-ой.
1: Пациентов он принимал в обычной квартире и рекламировал свои услуги, конечно же, в интернете. Вот одна из клиенток пришла к нему с болями в пояснице. Тот сильно перестарался, говорит, все у вас тут забито, и начал, значит, бить ей кулаком по позвоночнику.
0: Все так забито.
1: Пишут в прокуратуре, да, вот таким образом. И сломал пациентке отросток шейного позвонка.
2: Ой.
1: Пришлось обращаться уже к настоящим, в самом делешным врачам с лицензией, вот в нормальную клинику. Суд приговорил горе-врача к 2 годам ограничения свободы и на этот же срок запретил ему заниматься массажем. Вообще, ни в коем случае. Также он должен выплатить пострадавшей 500 000 рублей. Вот за этот самый ущерб. Но вот одного ограничили, такого, знаете, массажера. А многие еще в интернете все еще свои услуги рекламируют.
2: Кошмар, поэтому сейчас лечиться. А есть у меня одна такая знакомая. Она, правда, к массажисту не ходила. Она просто ходила, странно. И вот тоже сломала себе вот этот отросток, что ли.
1: Просто ходила?
2: Ну, упала просто.
1: А, упала, это тоже, да, бывает.
0: Наращивают, конечно.
1: Ребят, не падайте.
2: Наращивают этих отростков.
0: Потом ломают.
1: Некоторые еще наращивают, да, специально. Потом все это ломается. В общем, да, будьте осторожны со своим здоровьем и проверяйте специалиста, в котором вы ходите. Лучше все это, конечно, делать в специализированных всех местах и клиниках.
2: Нет, ну без шуток, конечно, это надо, ну вы чего? Это же серьезное дело.
1: Угу, это ваше здоровье.
2: А вот когда он кулаком начал бить, она почему его не била в ответ?
1: А может, она и била, но там не уточняется, да, там не исключено, что... Вообще трудно драться, когда ты лежишь, и спина, скорее всего, у тебя спиной наверх.
0: Хватит, да. У меня уже позвоночник заболел, ребята.
2: Давай я тебе... У тебя так все забито?
0: Не надо. Сеня, погода, я убегаю.
3: Погода.
1: Аккуратнее не надо кулаком там. Тем временем плюс 23 у нас в центре Челябинска, облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы. Сильный юго-восточный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Днем сегодня плюс 25-30.

0: Обрадуй жену, детей и котов. В мае ваш дом к переезду готов. Жилой квартал 4 Ленина. Выдача ключей от последнего дома уже в мае этого года. Последняя возможность приобрести квартиру в готовом доме с закрытой территорией, кладовыми и парковкой от застройщика. Специализированный застройщик «Голос Ленина 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Опять эти старые кроссовки. Они почти разговаривают со мной. Хозяин, пора на пенсию.
2: Фиесте как раз спортивный май. Скидки на кроссовки, спортивную одежду и на товары для активного отдыха до 70%.
1: Значит, идем за новыми кроссовками. Еще и костюм выберем.
3: ТЦ «Фиеста». Улица Молодогвардейцев, 7.
4: Добрый день. Меня зовут Кондарев Игорь Иванович. Я главный врач клиники «Велодент» на Курчатова, 36. Более 20 лет я занимаюсь практической деятельностью как стоматолог-ортопед. И моя задача – вернуть вашим зубам здоровье, красоту и белоснежную улыбку. Ждем вас в сети клиник «Велодент».
5: Запись по телефону плюс 7-351-246-77-77. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: На ромашке не гадают, на ромашке отдыхают. 6 июня приходи всей семьей на фестиваль «Ромашка». Сделай незабываемые семейные фото, посети творческие мастер-классы и получи заряд позитива на все лето. Фестиваль семейной культуры «Ромашка». Центральная площадь у Ледовой арены «Трактор». 6 июня. Начало в 12 часов. Вход свободный. 0+. Ромашка. Семья. Главная наша ценность.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: песню.
1: Тебе не спеть.
2: Но это будет не хит. Одна проблема.
1: А нам нужен хит или не хит. Но нам нужно, чтобы вы приняли это решение, потому что мы любим что? Безответственно. Новинки.
2: Делегирование, мы так это называем.
1: Точно, делегирование. Это мы любим. Давайте все вместе решать, нравится нам трек, что прозвучит через считанные секунды, или же не нравится. И, конечно, писать свое экспертное мнение в телеграм-канал Радио Континенталь. Ссылка на него прямая, кстати, есть в сообществе ВК. Вот так. Сегодня слушаем Ханну и трек «Танцуй».
2: Погнали.
1: Верно?
2: Все правильно.

0: Давайте обсуждать.
1: Или просто потанцуем. Вот такое предложение от Ханны, если что, поступило.
2: А давайте танцевать.
1: Говорит, что болтать?
0: Давайте танцевать и читать вариант.
2: Давайте. На пляж, да через колонку большую.
0: Все равно же никто не видит, танцуем мы или нет.
2: А мы танцуем.
1: Мне кажется, есть ощущение. Какой-то вайб должен быть все равно.
0: Сейчас идет вайб тектоника? Стыд.
2: Пока нет.
1: Я почувствовал, да.
2: Так.
1: Какие-то испанские мотивы, кстати, были в этой песне. К слову, о стыде. Не стыдно совершенно, но такая немножко в сторону куда-то Шакира где-то вот этой, мне кажется, аранжировочка такая.
2: Ух ты, Шакира. Шакира. Whatever.
1: Вот кому-то вспомнился клип. Клип с Джей Ло, между прочим. Джей Ло будем петь тоже какой-нибудь. Я не знаю, какой только конкретно.
0: Скумбарина Цинагат. I'm still Jenny from the
1: Block. Ты про скумбрию уже сейчас спел.
2: Скумбрия, я тоже услышала.
0: Про смахабелира была халаба.
2: Но у нее же есть вот это. Dance to night away.
0: Наверное.
2: Dance on the floor.
0: Танцуй с цветами.
2: На паркете. С какими цветами?
0: Flowers.
2: Это цветы.
0: А ты сказала?
2: Floor.
0: Это вообще другое. У тебя произношение непонятное.
1: Немножко другой флёр. Почувствовали, да? Чуть-чуть.
0: Танцуй на цветах, короче. Я для себя такое вставил.
2: Испанские напевы в припеве, значит, ну, дрыгаться тянет. Мы это зачитали от Анастасии. А выдр Игорь, это не по комментарию, по песне, но смешно. Доброе утро, солнце, море, пляж и танцуй хит в купальнике. Вот танцуй хит. В общем, людям нравится.
0: А из ВК пару сообщений можно?
2: Да, конечно.
0: Сергей написал хит, а другой Сергей написал трек фигня. Вот так.
1: Ну вот, написал близко, нет, даже, да. Вот у нас битва Сергеев намечается здесь, в группе во ВКонтакте. Да, давайте там Сергей.
2: Ну как это? Да, ну что-то в ней есть.
1: Сергей, придите к какому-то единому мнению, а серьезно. Ага. Ну,
2: пожалуйста,
1: путаете нас вообще.
0: И сергейских разберитесь там.
2: И вообще все слушатели, придите к одному единственному верному решению, потому что у нас для вас есть вопрос.
3: Хит

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
3: «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами грозы. Южный ветер с порывами до 17 метров в секунду. В Магнитогорске, Сатке и Златоусте плюс 26. В Снежинске, Кыштыме, Озерске и Миассе плюс 28 градусов. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до плюс 30. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами грозы. Сильный северо-западный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Ночью 9-14 градусов, выше 0. Днем в четверг плюс 15-20.
5: Реклама на радио «Континенталь».
6: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8 351 216 0838.
7: Садики, школы, магазины, лес и река за окном. В Манхэттен все, что нужно для жизни, уже работает. А ты просто покупаешь квартиру и наслаждаешься свободой выбирать лучшее. Манхэттен. Свобода твоего выбора. Не оферта. ОСЗ «Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Номер отдела продаж 204-40-24.
8: Покупайте выгодно в «Светофоре». Мясо, томленое с говядиной, всего 145 рублей. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 31 мая.
9: Деловой квартал представляет. Бизнес-резиденция. Масштабное летнее мероприятие для челябинского бизнес-сообщества. 30 июля. На территории Смолино парк. Отдых и деловые знакомства в неформальной обстановке. Стань партнером. Подробности по телефону 274-40-60 и начал.dk.ru 0+.
10: Когда мне устанавливали имплант, я не верил, что смогу к нему привыкнуть. Казалось, он всегда будет чем-то чужим. А оказалось, он прижился не просто во рту, а в моей жизни. Теперь мы вместе читаем у камина, вместе чувствуем вкус и аромат свежесваренного кофе. VitaSmile. Наши импланты приживаются. Телефон 729-96-29. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Раз, выдра два. Сегодня темку мы такую взяли.
1: Взяли с утра.
0: О, спасибо.
1: Выдра раз.
0: Всемирный день выдры. Мы придумываем, как бы вы назвали свою ручную выдру. Не автоматическую, ручную, это важно.
2: Ну да, кстати, выдра не автомат.
0: Если что.
1: Если вдруг это объявление, то да, выдра не автомат.
2: Ну вы поняли, о чем я.
1: Напоминаем вам, да, что выдра не автомат, ребят. Бережнее с ней и продолжаем петь, давайте. Чего там?
2: Лямур Амур от Людмилы. Мы не поем, Сень, мы им придумываем.
1: Навел на тебя прицел? Простите. Вот это.
2: Проваливай пока цел, Сень.
1: Да, думаю об этом, думаю. Выдра Антон, вот к чему я. Жил-был на свете выдра Антоха. Плавал в пруду, питался неплохо. Вот от Елены, если что, можете дальше продолжить.
0: И треснул пруд напополам.
1: Это в телеграм-канале.
2: Идет бобер.
1: Так, а это уже битва, да.
2: А где это, где, в телеграм-канале?
1: Идет борьба бобра с выдрой, да, тогда. Или выдры с бобром. Да, вот.
2: А где я не могу найти?
1: От Елены, вот телеграм-канале, но ближе к концу. Вот 9.13, если вдруг тебе это поможет, огонечек там стоит уже.
2: 9.13.
0: Где действительно есть.
2: Да. А, да.
1: Присутствует.
2: Выдра Антоха, плавал в пруду, питался неплохо.
0: Елена, ну вы допишите историю, интересно же теперь.
2: Пожалуйста, мы же думали, там есть что-то еще. Конечно.
1: Но там должно быть в конце интрига, что в картине второе продолжение. Не забывайте.
0: Ай, есть. Только что же был вариант, куда его. РЖД, редкое животное домашнее. Просто расшифровал Игорь, не знаю.
1: Ну хорошо, тоже почему нет. Опять же, может стать символом чего-нибудь, даже не знаем чего.
2: Вот страшно, мундирчик, например.
1: Ну,
2: вы картошку из выдры сделать хотите?
1: Да, или у нее маленький мундирчик тогда будет.
0: Сюда эту выдрячую картошку.
2: Дмитрий написал, жена. Ну, у него маленькая выдра, жена.
0: Ему с этим жить?
1: Что? Ну, что, почему нет? Да.
2: И его жене с этим жить. Прилетит сегодня кому-то. Мальчикам точно.
1: Им, в общем, обоим друг с другом жить. Давайте так.
0: Ах, вы ж Дмитрий Верхотуров.
2: Спасибо, что уточнил.
1: На всякий случай, семья Верхотуровых, привет вам от нас большой.
0: Верхотуровы.
2: А то вдруг не услышали, да?
1: Мало ли что.
2: Посмотрите, какие.
1: Повторяем.
0: Семья Верхотуровых, пройдите в зал для выяснения отношений с женой.
1: А надо такое сделать.
2: Кто кого назвал выдрой?
1: Отдельный, да.
2: Да это вообще, это в шоу было. Это эти три дурачка сидят там на Континенталь. Каждый говорит. Да, да, давай, отыгрывай жену.
1: А тебе только дай повод. Вот это все. Дурачки-то да дурачки, а у тебя-то хотел, своя голова-то есть же на плечах.
2: Мы хотели, мама, чтобы пошли в баню.
3: Мама,
2: Мирон, подожди, отстань, отойди.
0: Мирон?
2: Ну да.
1: Мне показалось, Мирон сначала.
3: Я же Микки Маус. Почему Мирон?
2: Ты Пиноккио, поэтому.
3: Ой, извините, извини, мам.
1: Это в комнате для вот этого выяснения отношений всегда должен быть Микки Маус. Такой примирительный, как рефери, знаешь, такой.
0: Примирительный Микки Маус.
1: Ребята, ребята, не надо. Вот. Вы же семья, вы же любите друг друга.
3: Плута, Плута, беги сюда.
2: Мне кажется, что вам надо лечиться. Уже вот я вот чувствую, что этот момент настал.
1: Эта примирительная комната должна быть мягкой. Мы уже
2: выяснили. Да, пойдемте, пойдемте, ребят, пойдемте, я вам покажу, что нужно.
0: Все на прием таблеток, я пошел. Я первую очередь занимаю.
2: Молодец, тебе первому и нужно.
1: Побежали быстрее, пока он все не съел.
2: Ты
1: а то это
2: не
1: опасно.
2: Беги, ты расскажи, что у нас есть на кону сертификат в Карагай-бане, что нам нужно писать, что мы будем подарки давать скоро.
1: Все это да. И в группе ВКонтакте vk.com/radiochel. Оттуда оп и по прямой ссылке прямо в Телеграм. Оставляйте свои варианты, у вас на это еще минуток 20 есть. И кто-то заберет тот самый сертификат ООО «Баничель».

0: вместе. Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: инвитро. На дому можно выполнить анализы, УЗИ, ЭКГ, получить консультацию врача. Специалисты инвитро приедут за 1 рубль при заказе на сумму от 2490 рублей. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
1: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Если нужна «Лада», то только на Труда.
2: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
3: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка «Шапито Орион» на парковке ТРК «Родник» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirkdefisorion.rf. 0+. ИП номер Лилия Александровна, УГРНВ, 319-911-221-447.
4: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные запылы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78.
5: Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп», Екатеринбург. +116 965 802 70 65.
6: Айда на КВН! Там будет весело! 2 июня встречаем лето вместе с официальной лигой КВН «Открытая Уралка». ДКЖД. Начало в 19:00. Приходи поболеть за крутые команды. Кстати, их будет много. Игры лиги проходят при поддержке администрации города Челябинска. Информационный партнер «Радио Континенталь». Билеты в кассах города. 12+. Айда на КВН. Смеяться вместе с «Открытой Уралкой».
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: ведущий?
1: Да, это для рифмы.
2: Вместе с тобой сыграет ведущий.
1: Ну, давайте поиграем. 700-104, звоните, рифмуйте, забирайте подарки, кайфуйте. Жизнь одна!
3: А подарка у нас два, если что. Будем скоро отдавать карага и баню, а прямо сейчас у нас тоже невероятный набор. И это набор автохимии и косметики для вашего автомобиля от Lover. А это выбор миллионов водителей. О, торговый дом Lover. И у них новая линейка аэрозольной бытовой химии Lover. Она создана для активных людей, которые устали от множества неэффективных средств. Продукция Lover для очистки плит, стекол, мягкой мебели с легкостью справится даже с самыми трудными задачами по дому. Аэрозольная магия для идеальной чистоты. Покупайте на маркетплейсах.
0: И прямо сейчас звоните 700 ровно 100 и четверочка. Доброе утро. Недоброе. Пока не утро.
3: Пока не утро.
0: Пока не проснулись.
3: Или недоброе. Я не могу понять. Да, что-то не так.
0: Я уже готова рифмовать. Давайте. Хоп-хоп, хей. Ла-ла-лей. Вот, видишь, я готова. Доброе утро.
4: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
4: Александр.
0: Александр, я чувствую, это декан звонит нам. Да?
4: Чего-чего еще?
0: Декан.
4: Нет.
1: Да все уже, ребята.
0: Да что такое? Ну все, забыли, деканом, ладно. Да, это не прикол, ты понимаешь, это в самое сердце. На поражение!
3: Так, все, не поем, рифмуем.
0: Я ухожу.
3: Извините. Напоминаем, да. Пока дисквалификация, Ксюша, на полторы минуты за песню.
1: Желтая карточка.
3: Во время рифм, да. Итак, а пока с вами, Александр, чем будем заниматься? Итак, я тебе слово, ты мне рифму на него, и так надо 5 раз успеть за минуту. Готов?
1: Нет, ты посмотри, ты ему слово, он тебе рифм. Ну ладно, все, извините.
3: Ты готов,
4: хорошо,
3: Александр? Все, вот, да. Александр настроился. Александр готов, погнали. Первое слово — хвост.
4: Тост.
1: О,
3: весло.
4: Как еще раз?
3: Весло, такое у лодки, гребемом.
4: А, весло.
1: Весло, яу, яу, яу. Англичанин на рыбалке.
4: Весло, тепло.
3: Тепло, вот, хорошо. Кубок.
4: Кубок, обрубок.
1: Опа.
3: Подушка.
4: Подружка.
3: И салат. Последнее слово.
4: Какое? Салат?
3: Салат.
1: Мимоза там, например. А,
3: да.
4: Ну, понял.
3: Львиешка, кто не знает.
1: А я салат.
3: Как будто подсказка.
4: Халат.
3: Вспомнили про халат. Останавливаем минутку и зовем Ксюшу обратно к нам в студию. Ксюш, все. Вставай со скамейки вот этой запасных. Дисквалификация закончена. Здесь надо порифмовать.
0: Здравствуйте.
3: Все, итак, наш полевой игрок-рифмовщик.
1: Полевой, Сень.
3: Немножко, да. Все, Ксюш, не пылим, рифмуем, погнали. Итак, первое слово — хвост.
0: Тост.
3: Весло.
1: Кресло можно.
0: Нет, весло.
3: Кресло.
0: Давай, дальше.
3: Кубок.
0: Гагарин. Так, кубок.
3: Мы запишем сейчас. Смотри.
0: Обрубок.
3: Подружка. Салат.
0: Канат.
3: Весло.
0: Так не работает.
3: Возвращаемся, да. Мы хорошо взяли сейчас за секунду.
0: Да, конечно. Весло.
1: Весло.
0: Назло.
3: Назло всем. Вот так. Останавливаем и эту минуту и сравниваем, что у нас там получилось.
1: Давайте с трудных начнем, да, с весла. Понятно, что там рифмы нет. Какое-то назло. Тепло там у Александра.
0: А, тепло тоже неплохо.
3: Угу. Тепло, назло. Тоже все понятно.
1: Салат. Халат и канат. Чуть-чуть. Рядышком все, конечно же, было. Ну, на любом халате должен быть канат, правильно? Какой-то затягивающий.
0: Да, конечно,
1: поясной канат, как я это называю.
3: На твоем, да. Это точно.
1: Так, ну и по легеньким. Хвост, тост и... Тост!
0: Есть!
1: Кубок, прикинь, 2 обрубка даже там совпало.
0: Обрубок?
3: Как бы это неприятно не звучало.
0: Серьезно?
3: Да, прикинь.
1: Привет, подушка, привет, подружка.
3: Классика! Жевательная классика.
1: 3 совпадения. Вот вам кубок, риф, пожалуйста.
0: Александр.
1: Или обрубок, это я не понимаю.
0: Александр, мы великолепны.
4: Ну, у кого-то мысли сходятся, да.
0: У кого-то, у кого, в смысле? У
3: великолепных
0: нас.
3: Не будем
0: нас.
3: Уточнять, да, пока вас не увели подарки. Итак, вам достается набор автохимии и косметики для автомобиля Lover. Это выбор миллионов водителей. ООО «Торговый дом Lover». И у них новая линейка аэрозольной бытовой химии. Она создана специально для активных людей, которые устали от множества неэффективных средств. Продукция Lover для очистки плит, стекол, мягкой мебели с легкостью справится даже с самыми трудными задачами по дому. Аэрозольная магия для идеальной чистоты. Покупайте на маркетплейсах.

0: Пару слов о подарках. Оцени.
1: Прямо сейчас. Итак, Карагай бани. Сертификат именно туда. У нас на кону это современные общественные бани в Челябинске. Сердце комплекса. 50-тонная печь. Ее топят всю ночь, чтобы каждый визит вы получали бесподобный пар, который расслабляет тело и освобождает голову. Каждый час аромапарение с травами, а продолжить отдых можно в спа и ресторане с продуманным меню. Карагай бани. Пространство правильного отдыха. Комсомольский проспект, 92, строение 1. ООО «Бани Челябинск».
0: Ну что, у нас есть победитель. И даже есть песня в честь победителя. Поэтому давайте скорее объявлять.
2: Чествовать Елену.
1: Елену, это в нашем телеграм-канале.
0: Которая написала нам про Антоху, про пруд, собственно говоря. Начиналась песня «Жил был на свете выдра Антоха, плавал в пруду, питался неплохо». А закончилась она тем, что сила иная в выдре Антонии, он на пруду играл на гармонии.
2: Вот. Ну и не зря вот это появляется в нашем эфире.

0: Это наш официальный саундтрек нашего шоу.
1: Нашей выдры, получается.
0: Вы заметили, что мы часто слушаем эту песню?
1: Ну, не так уж часто, все-таки. Да, и как будто сейчас даже не слушаем.
0: Потупила взор. Сдавайся, ведьма!

0: замминистры.
1: Ну что, все спели вместе с нами, я уверена, читали, зная слова, отскакивали от зубов, потому что мы это помним. Да. Не знаю, к счастью, к радости, к сожалению. А Тимон помнит.
2: Синк точно.
3: Ну и Ксюш, конечно.
1: Ну и Север помнит, это тоже для всех фанатов «Игры престолов». А все, на этом прекрасном вайбе мы улетаем уже в завтрашний четверг. Будем бодрить, веселить и радовать. Ну а на сегодня все, мы убегаем, а вам желаем.
4: Хорошо!

0: Челябинске 10 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В летних лагерях на Южном Урале отдохнут 175 тысяч детей. И бюджет Челябинска пополнился более чем на 200 миллионов рублей. На Южном Урале усиливают меры безопасности в период летней оздоровительной кампании. Губернатор Алексей Текстер провел заседание региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Летом откроют почти 800 лагерей, в том числе 60 загородных, 9 палаточных, свыше 700 дневного пребывания. В общей сложности в них поедут более 175 тысяч ребят. Задача – организовать качественный отдых детей и подростков. Особое внимание необходимо уделить вопросам безопасности, соблюдению санитарных норм и комфортному пребыванию детей, сказал Текслер. Муниципальные межведомственные комиссии уже приступили к приемке лагерей. Казна Челябинска пополнилась на 219 миллионов рублей за счет безвозмездных поступлений. Соответствующие изменения подтвердили депутаты городской думы, сообщает Уралпресс. Почти 185 миллионов из этой суммы направят на капитальное строительство. Еще около 22 миллионов на снос аварийного жилья и нежилого фонда. Более 12,5 миллионов рублей решено перечислить на поддержку, сохранение и развитие культурных проектов города. Кроме того, дополнительное финансирование получит территориальная избирательная комиссия Ленинского района Челябинска. Средства пойдут на организацию, подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления. И последнее. В Челябинске состоится 6-й благотворительный турнир по баскетболу 3x3 «Ангел Баскет». Он пройдет 6 июня в парке Гагарина, сообщает региональная федерация баскетбола. Мероприятие организуют в рамках 5-го детского фестиваля мороженого «Единорожок». Корпоративные команды сразятся за победу, но главный приз не кубок, а возможность помочь 18-летнему юноше, который борется с онкологией. Турнир проводится по инициативе учредителя Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирины Текс. Организаторы – баскетбольный клуб ЧВК и благотворительное движение «Искорка Фонд». Возрастное ограничение 0+. И далее выпуски о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы. Сильный юго-восточный ветер с порывами до 20 метров в секунду. В Магнитогорске, Сатке и Златоусте плюс 26. В Снежинске, Кыштыме, Озерске и Миассе плюс 28 градусов. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до плюс 30.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Егор Крид стал крестным отцом. Наталья Водянова беременна в шестой раз, а Сергей Лазарев приехал на последний звонок к нижегородским школьникам. Егор Крид впервые стал крестным отцом. Певец принял участие в таинстве крещения своей племянницы с необычным именем Оливия Александра. Девочку родила родная сестра рэпера Полина Булаткина. Артист поделился с поклонниками трогательными кадрами и написал малышке сердечное пожелание. На опубликованных снимках видно, как Егор с нежной улыбкой прижимает к себе крестницу и целует ее в голову. Модель Наталья Водянова оригинально и очень красиво подтвердила слухи о своей беременности. Звезда снялась для обложки свежего номера модного французского журнала Vogue. Перед объективами камер она открыто продемонстрировала свое интересное положение. Наталья позировала в облегающем мини-платье нежного фисташкового цвета. Кадры этой яркой фотосессии уже разлетелись по сети. 10 дней назад выпускники Нижегородской школы номер 47, решив проверить силу интернета, записали видеообращение к Сергею Лазареву, в котором позвали его на свой последний звонок. Опубликованный в сети ролик собрал сотни тысяч лайков и тысячи комментариев. Артист откликнулся на приглашение и приехал к выпускникам.

выпускникам, чтобы лично поздравить их и исполнить одну из своих песен. Сам Лазарев подчеркнул, что если чего-то в жизни очень сильно хотеть, стараться, трудиться и креативить, то обязательно все получится. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!

0: Тенет Т7 по госпрограмме с выгодой 22%. Приезжайте на тест-драйв Черри Тенет Регинас на Свердловском тракте 5R.
1: Предоставляет Пауза в Комбанк. Приложение действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.
2: Подрядчик делает свою работу и уходит. Партнер остается. Годовой контракт с FlexSites – это партнерство. Мы знаем ваш бизнес. Растем вместе с вами. Сайт, реклама, поддержка. Без перерывов. FlexSites.rf

0: автомобилей KGM Sanyong находится на братьев Кашириных 147.
1: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
2: Подробности по телефону 8 800 707 98 48.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Куда в отпуск поедешь?
5: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
4: Это в Сочи?
5: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнер 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
2: Настоящая уверенность BMW – это когда вы спокойны за автомобиль даже после окончания гарантии. М-сервис предлагает программу дополнительной защиты для вашего BMW. Она покрывает основные узлы и агрегаты автомобиля и помогает избежать непредвиденных расходов. Ремонт у официального дилера с использованием оригинальных запасных частей. Узнайте подробные условия программы у консультантов сервиса. Страховые услуги оказывает СПАО «Ингострах». ИНН 77-05-04-21-79.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы. Сильный юго-восточный ветер с порывами до 20 метров в секунду. В Магнитогорске, Сатке и Златоусте плюс 26. В Снежинске, Кыштыме, Озерске и Миассе плюс 28 градусов. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до плюс 30. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Сильный западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Ночью 10-15 градусов выше нуля, днем в четверг плюс 17-22.
4: Реклама на радио «Континенталь».
5: Покупайте выгодно. Подарки на последний звонок в Светофоре. Орхидея Фаленопсис всего 999 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 31 мая.
6: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Распродажа. Фейерверк подарков.
7: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
8: Как звучит самое доброе лето? Как детский смех и вкус любимого мороженого?
9: 6 июня в парке Гагарина грандиозный фестиваль «Единорожок» и благотворительный проект «Ангел Баскет».
8: Вас ждут бесплатное мороженое и 50 локаций с активностями.
9: Благотворительный турнир по баскетболу в помощь детям фонда «Искорка».
8: Приходите всей семьей, ешьте мороженое, играйте и делайте добрые дела.
9: 6 июня. Парк Гагарина. «Единорожок» и «Ангел Баскет». Начнем лето с добра.
8: 0+.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Врачи заботятся о нашем здоровье, учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье – жилой квартал Краснополье. И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтах. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года. Пока квартиры есть в наличии.
1: Деловой квартал представляет «Бизнес-резиденция». Масштабное летнее мероприятие для челябинского бизнес-сообщества. 30 июля на территории Смолино Парк. Отдых и деловые знакомства в неформальной обстановке. Стань партнером. Подробности по телефону 274-40-60 и начал.dk.ru 0+.
2: Слышите? Лето уже стучится в дверь. Встретим его ярко в торговом городе «Алмаз». 30 и 31 мая с 16 до 19 часов ждем вас на семейном фестивале «Лето. Дети. Алмаз». В программе веселые конкурсы, любимые герои, а также мастер-классы и море подарков. И, конечно, крутая фотозона для стильных кадров. Встречаем лето приключений вместе с семьей в «Алмазе». 0+.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 11 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Челябинске 3-летний мальчик получил ожоги в автобусе. А трамваи раньше срока возобновили движение по улице Каслинской. В Челябинске 3-летний мальчик получил ожоги во время поездки в автобусе. Об этом пишет портал челкп.ру. Женщина со старшим сыном и коляской с младшим ребенком села в автобус номер 2. 3-летний мальчик прислонился ногами к радиатору в салоне и получил ожоги. Семье пришлось менять планы и экстренно ехать в больницу. Ребенку оказали необходимую медпомощь. В Следственном комитете после инцидента возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Специалисты запросили все документы у перевозчика. Также они проверят техническое состояние транспорта. К хорошим новостям с дорог. В Челябинске с сегодняшнего дня возобновляется движение трамваев по улице Каслинской, а также Свердловскому тракту. Об этом сообщили в региональном Миндортрансе. Подрядчик присоединил временные трамвайные пути к действующей сети в рамках строительства линии метро-трамвая. Работы удалось завершить на 5 дней быстрее, чем планировалось. В Челябгэт уточнили, что уже утром трамваи номер 14 и 20К возобновили свою работу. А номера 3 и 18К вернулись на привычные маршруты. Также отменили временный трамвай-челнок. И последнее. В Челябинске продолжается очистка акватории Миаса. Компания-подрядчик рассказала о самых странных находках на дне реки. К примеру, не так давно на поверхность вытащили якорь. Находка вызвала вопросы, так как река никогда не была судоходной. Однако в 90-е годы на ней работало плавучее кафе, от которого, судя по всему, и остался якорь. Из находок поновее – запечатанная бутылка вина 2007 года. Дегустировать напиток рабочие не стали. Специалисты сомневаются в его безопасности и качестве после почти двух десятков лет на дне. Также оттуда часто поднимают бытовой мусор, к примеру, тележки из супермаркета. И далее выпуски о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы. Сильный юго-восточный ветер с порывами до 20 метров в секунду. В Магнитогорске, Сатке и Златоусте плюс 26. В Снежинске, Кыштыме, Озерске и Миасе плюс 28 градусов. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до плюс 30.

0: Деловой квартал представляет. Бизнес-резиденция. Масштабное летнее мероприятие для челябинского бизнес-сообщества. 30 июля. На территории Смолино Парк. Отдых и деловые знакомства в неформальной обстановке. Стань партнером. Подробности по телефону 274-40-60 и начал.dk.ru 0+.
1: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Уже 22 года. Челябинск, Труда 22.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы. Сильный юго-восточный ветер с порывами до 20 метров в секунду. В Магнитогорске, Сатке и Златоусте плюс 26. В Снежинске, Кыштыме, Озерске и Миассе плюс 28 градусов. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до плюс 30. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Сильный западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Ночью 10-15 градусов выше 0, днем в четверг плюс 17-22.

0: На ромашке не гадают, на ромашке отдыхают. 6 июня приходи всей семьей на фестиваль «Ромашка». Сделай незабываемые семейные фото, посети творческие мастер-классы и получи заряд позитива на все лето. Фестиваль семейной культуры «Ромашка». Центральная площадь у Ледовой арены «Трактор». 6 июня. Начало в 12 часов. Вход свободный. 0+. «Ромашка». Семья – главная наша ценность.
1: В «Находке» за два товара платишь, а три забираешь. С 18 по 31 мая купите два лимонада «Кола Классик Бочкари» по 49 рублей 99 копеек за 1,9 литра и заберите третий в подарок. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+. Та-та-та-таврия.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп.
1: Спонсор программы ООО «Уралбестселект». Новый официальный дилер «Хавейл» в Челябинске.
2: Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая большая распродажа в салоне «Хавейл Июль». Раз. Скидка до 200 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. ОСАГО и КАСКО в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет. Акция до конца мая этого года.
3: Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, поддайтесь вдохновению. Идеи будут приходить спонтанно и ярко. Не тушите их огонь, распаляйте еще сильнее. Тельцы, фокусируйтесь не на цели, а на процессе. Именно в нем вы обретете гармонию и истинное счастье. Близнецы, обращайте внимание на тех, кто нуждается в поддержке. Сегодня у вас получится найти для них нужные слова. Раки, фильтруйте свои эмоции. Создайте уютную и комфортную обстановку внутри. Это изменит и окружающий мир. Львы. Ваша творческая жилка как никогда на пике. Не тратьте время попусту и творите, пока не выйдет что-то стоящее. Девы. Ищите радость в простом. Даже рутина может обернуться приятным сюрпризом, если вы настроитесь на правильный лад. Весы. Бегите от суеты и того, что дарит негатив. Покой откроет возможность взглянуть на мир под новым углом. Скорпионы. Ищите легкость во всем. Не дайте чужим чувствам сбить вас с высоты полета души. Тогда обретете счастье. Стрельцы. Звезды советуют не бояться своих глубинных чувств. Именно они позволят повернуть любую неудачу в свою пользу. Козероги. Найдите свой ритм. Помните, что именно вы задаете правила. Это позволит вам с эффективностью пройти сквозь любые преграды. Водолеи. Не бойтесь потока идей. Он может подарить вам крылья, если вы сможете совладать с его силой. Рыбы. Не разменивайтесь на мелочи и сфокусируйтесь на той идее, что наполняет вас силой. Сегодня вас ждет триумф.
2: Реклама на радио «Континенталь».
4: «Инвитро». На дому можно выполнить анализы, УЗИ, ЭКГ, получить консультацию врача. Специалисты «Инвитро» приедут за 1 рубль при заказе на сумму от 2490 рублей. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Привет, я гибридный кроссовер номер один в России. Меня зовут Geely EX5 EMI. Вот уже более 1000 человек приобрели меня и экономят на путешествиях 90% в сравнении с бензиновыми автомобилями. В мае выгода при обмене на меня 500 тысяч рублей. А еще меня можно приобрести без первоначального взноса. Geely EX5 EMI. Мысли гибридно. Планета Авто. Братьев Кашириных, 137. Телефон 700-01-10. По продажам в январе 2026 года среди гибридных автомобилей в России.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Челябинске 12 часов. Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Регинес».
2: Взгляните на город сквозь призму технологии нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинес», братьев Кашириных, 141.
3: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Челябинске вновь перенесли срок введения платных парковок. И столицу региона ждут два детских спортивных праздника. В администрации Челябинска передумали вводить платные парковки с 1 июня. Об этом проекте «Большая редакция» рассказал вице-мэр по дорожно-транспортной инфраструктуре Дмитрий Агеев, пишет портал chelkp.ru. Он напомнил, что система сейчас работает в тестовом режиме. С начала лета власти города готовились установить знаки и начать штрафовать нарушителей. Но вмешался федеральный законодатель. По словам вице-мэра, в марте по всей России ужесточились требования к камерам фото- и видеофиксации. Теперь администрации Челябинска нужно внести изменения в документацию и пройти аттестацию. Все это рассчитывают сделать за лето, чтобы к сентябрю платные парковки все же заработали. Национальному парку Таганай передали в постоянное пользование участок земель особо охраняемых природных территорий. Об этом пишет информагентство «Федерал Пресс». Речь о территории, которая находится в границах национального парка Зигальга. Теперь заповедник находится в официальном управлении ФГБУ «Национальный парк Таганай». Напомню, Зигальгу создали в 2019 году в рамках нацпроекта «Экология». Главная задача парка – сохранить уникальные лесные и тундровые экосистемы горных массивов Южного Урала, а также сотни видов растений и животных, занесенных в Красную книгу. И последнее. На этой неделе в Челябинске пройдет два больших спортивных события для будущих чемпионов. Это финал городской спартакиады среди старших дошкольников и фестиваль по футболу, приуроченный ко Дню защиты детей. Ребят в возрасте 5-7 лет, их родителей и педагогов ждет настоящий праздник с насыщенной программой. Состоятся яркие финальные соревнования лучших детских садов, где определятся самые быстрые и дружные команды. А в рамках фестиваля по футболу малыши смогут почувствовать себя звездами большого спорта. Родителям и детям обещают музыкальное сопровождение и много позитивных эмоций. Начало в субботу 30 мая в 10 часов утра на стадионе «Локомотив». Без возрастных ограничений. Организатор – Центр обучения футболу. И далее выпуски о погоде.
2: Погода.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 28. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы. Сильный юго-восточный ветер с порывами до 20 метров в секунду. В Магнитогорске, Сатке и Златоусте плюс 26. В Снежинске, Кыштыме, Озерске и Миассе плюс 28 градусов. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до плюс 30.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

остался как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: новости. Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Континенталь».
3: Опять эти старые кроссовки. Они почти разговаривают со мной. Хозяин, пора на пенсию.
4: Фиесте как раз спортивный май. Скидки на кроссовки, спортивную одежду и на товары для активного отдыха до 70%.
3: Значит, идем за новыми кроссовками. Еще и костюм выберем.
5: ТЦ «Фиеста». Улица Молодогвардейцев, 7.
6: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
7: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
8: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете – вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия – ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Не оферта. ООО «СЗ «Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
9: Индустрия кино изменилась навсегда. ТРЦ «Медь», «Континент Синема», «Город Карабаш», премьера которой нет аналогов. Впервые в России мы заменили экран на сверхсовременную светодиодную LED-панель. Максимум яркости и глубины в каждом пикселе. Чистейший и мощнейший звук. Вы не просто смотрите фильм, а становитесь его участником.

0: Эмоционально проживая каждый момент. Ждем всех. Континент Синема. Карабаш. Ваш личный космос в индустрии кинотехнологий. Билеты на кассах кинотеатра.
1: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, теннет, теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
2: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137, и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 28. По данным Яндекс Погода, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы. Сильный юго-восточный ветер с порывами до 20 метров в секунду. В Магнитогорске, Сатке и Златоусте плюс 26, в Снежинске, Кыштыме, Озерске и Миассе плюс 28 градусов. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до плюс 30. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Сильный западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Ночью 10-15 градусов выше 0, днем в четверг плюс 17-22.

0: Фарфоре. Свинина на кости всего 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
1: Айда на КВН! Там будет весело! 2 июня встречаем лето вместе с официальной лигой КВН «Открытая Уралка». ДКЖД. Начало в 19:00. Приходи поболеть за крутые команды. Кстати, их будет много. Игры лиги проходят при поддержке администрации города Челябинска. Информационный партнер «Радио Континенталь». Билеты в кассах города. 12+. Айда на КВН. Смеяться вместе с «Открытой Уралкой».
2: В «Находке» за два товара платишь, а три забираешь. С 18 по 31 мая купите две упаковки чая English Breakfast по 45 рублей 99 копеек за 25 пакетиков и заберите третий в подарок. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Как звучит самое доброе лето? Как детский смех и вкус любимого мороженого?
4: 6 июня в парке Гагарина грандиозный фестиваль «Единорожок» и благотворительный проект «Ангел Баскет».
3: Вас ждут бесплатное мороженое и 50 локаций с активностями.
4: Благотворительный турнир по баскетболу в помощь детям фонда «Искорка».
3: Приходите всей семьей, ешьте мороженое, играйте и делайте добрые дела.
4: 6 июня. Парк Гагарина. «Единорожок» и «Ангел Баскет». Начнем лето с добра.
3: 0+.
5: А может, на все выходные в деревню?
6: Уже вызываю Максим. Доступные поездки в пригород и по межгороду в приложении Максим. Цены низкие. Проверь. Скачай приложение Максим.
7: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
8: Когда мне устанавливали имплант, я не верил, что смогу к нему привыкнуть. Казалось, он всегда будет чем-то чужим. А оказалось, он прижился не просто во рту, а в моей жизни. Теперь мы вместе читаем у камина, вместе чувствуем вкус и аромат свежесваренного кофе. VitaSmile. Наши импланты приживаются. Телефон 729-96-29. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Свадьба без стресса – это реально. В Маркштадт все уже готово. Зал, кухня, команда и комфорт в любую погоду. Вам остается только наслаждаться своим днем. Event Hall Маркштадт – место для счастливых событий. Подробности по телефону 8 800 707 9701.
1: Ген, ты чего пешком?
2: Да кондей в авто накрылся, и мотор греется.
1: А радиаторы давно чистил? Хотя бы раз в год-то надо. Загляни в радиатор 74. Все вымоют, почистят и кондиционер наладят и заправят. Записывай, радиатор 74. Первый плотничный переулок 9.

0: вас кроссоверы Tenet T7 по госпрограмме с выгодой 22%. Приезжайте на тест-драйв Cherry Tenet Reginas на Свердловском тракте 5R.
1: Приложение действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.
2: Обрадуй жену, детей и котов. В мае ваш дом к переезду готов. Жилой квартал 4 Ленина. Выдача ключей от последнего дома уже в мае этого года. Последняя возможность приобрести квартиру в готовом доме, закрытой территорией, кладовыми и парковкой от застройщика. Специализированный застройщик «Голос Ленина 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Добрый день. Меня зовут Савельев Никита Валерьевич. Я стоматолог-ортопед клиники «Велоден». Красота начинается с улыбки. Она притягивает, очаровывает, делает вас ярче. Валадент мы знаем, как создать красивую улыбку. Более 25 лет мы заботимся о наших пациентах, используем передовые технологии, современные материалы и индивидуальный подход. Все для вашей красивой улыбки.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка Шапито Орион на парковке ТРК «Родник» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirkdefisorion.rf 0+. ИП номер Лилия Александровна, УГРНП 319-911-221-447.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 13 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Челябинске 3-летний мальчик получил ожоги в автобусе. А трамваи раньше срока возобновили движение по улице Каслинской. В Челябинске 3-летний мальчик получил ожоги во время поездки в автобусе. Об этом пишет портал chelkp.ru. Женщина со старшим сыном и коляской с младшим ребенком села в автобус номер 2. 3-летний мальчик прислонился ногами к радиатору в салоне и получил ожоги. Семье пришлось менять планы и экстренно ехать в больницу. Ребенку оказали необходимую медпомощь. В Следственном комитете после инцидента возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Специалисты запросили все документы у перевозчика. Также они проверят техническое состояние транспорта. К хорошим новостям с дорог. В Челябинске с сегодняшнего дня возобновляется движение трамваев по улице Каслинской, а также Свердловскому тракту. Об этом сообщили в региональном Миндортрансе. Подрядчик присоединил временные трамвайные пути к действующей сети в рамках строительства линии метро-трамвая. Работы удалось завершить на 5 дней быстрее, чем планировалось. В Челябгэт уточнили, что уже утром трамваи номер 14 и 20К возобновили свою работу. А номера 3 и 18К вернулись на привычные маршруты. Также отменили временный трамвай-челнок. И последнее. В Челябинске продолжается очистка акватории Миаса. Компания-подрядчик рассказала о самых странных находках на дне реки. К примеру, не так давно на поверхность вытащили якорь. Находка вызвала вопросы, так как река никогда не была судоходной. Однако в 90-е годы на ней работало плавучее кафе, от которого, судя по всему, и остался якорь. Из находок поновее – запечатанная бутылка вина 2007 года. Дегустировать напиток рабочие не стали. Специалисты сомневаются в его безопасности и качестве после почти двух десятков лет на дне. Также оттуда часто поднимают бытовой мусор, к примеру, тележки из супермаркета. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 30. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы. Сильный юго-восточный ветер с порывами до 20 метров в секунду. В Магнитогорске, Сатке и Златоусте плюс 26. В Снежинске, Кыштыме, Озерске и Миасе плюс 28 градусов. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до плюс 30.

0: Закажите продвижение как тур. Все включено. FlexSites. Один договор, один тариф, один ответственный. Сайт, реклама, техподдержка, клиенты. Год без хлопот. FlexSites.рф.
1: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8 351 216 08 38.
2: Врачи заботятся о нашем здоровье. Учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье. Жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750 16 16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтах. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года. Пока квартиры есть в наличии.
3: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22.
4: Только у нас. Автомобили 2023-2024 года выпуска в наличии.
5: Да-да-да, Лада на Труда. Да-да-да, Лада на Труда.
6: Слышите, лето уже стучится в дверь. Встретим его ярко в торговом городе Алмаз. 30 и 31 мая с 16 до 19 часов ждем вас на семейном фестивале «Лето. Дети Алмаз». В программе веселые конкурсы, любимые герои, а также мастер-классы и море подарков. И, конечно, крутая фотозона для стильных кадров. Встречаем лето приключений вместе с семьей в Алмазе. 0+.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
2: Настоящая уверенность BMW – это когда вы спокойны за автомобиль даже после окончания гарантии. М-сервис предлагает программу дополнительной защиты для вашего BMW. Она покрывает основные узлы и агрегаты автомобиля и помогает избежать непредвиденных расходов. Ремонт у официального дилера с использованием оригинальных запасных частей. Узнайте подробные условия программы у консультантов сервиса. Страховые услуги оказывает СПАО «Ингострах». ИНН 77-05-04-21-79.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 30. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы. Сильный юго-восточный ветер с порывами до 20 метров в секунду. В Магнитогорске, Сатке и Златоусте плюс 26. В Снежинске, Кыштыме, Озерске и Миассе плюс 28 градусов. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до плюс 30. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Сильный западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Ночью 10-15 градусов выше нуля. Днем в четверг плюс 17-22.
4: Реклама на радио «Континенталь».
5: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Покупайте выгодно в Светофоре. Удобрения, саженцы, кашпо, вазоны, парники и укрывной материал. Низким ценам зеленый свет.
7: Деловой квартал представляет. Бизнес-резиденция. Масштабное летнее мероприятие для челябинского бизнес-сообщества. 30 июля. На территории Смолино парк. Отдых и деловые знакомства в неформальной обстановке. Стань партнером. Подробности по телефону 274-40-60 и начал.dk.ru 0+.

0: Дилер автомобилей KGM Sanyong находится на Братьев Кашириных 147.
1: На ромашке не гадают, на ромашке отдыхают. 6 июня приходи всей семьей на фестиваль «Ромашка». Сделай незабываемые семейные фото, посети творческие мастер-классы и получи заряд позитива на все лето. Фестиваль семейной культуры «Ромашка». Центральная площадь у Ледовой арены «Трактор». 6 июня. Начало в 12 часов. Вход свободный. 0+. «Ромашка». Семья – главная наша ценность.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Обрадуй жену, детей и котов. В мае ваш дом к переезду готов. Жилой квартал 4 Ленина. Выдача ключей от последнего дома уже в мае этого года. Последняя возможность приобрести квартиру в готовом доме. С закрытой территорией, кладовыми и парковкой от застройщика. Специализированный застройщик «Голос Ленина 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 14 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске жительницы Челябинской области вернули похищенные мошенниками свыше 1 000 000 рублей. И на федеральной трассе на Южном Урале на 2 месяца ограничат движение транспорта. В Еманжелинске обманутые пенсионерки вернули 1 300 000 рублей. Как пишет Уралпресс, прокуратура проверила обращение 75-летней местной жительницы. Выяснилось, что в июле-августе прошлого года неизвестные похитили с ее банковского счета данную сумму. Завели уголовное дело и установили, что деньги перевели на счет жительницы Ростовской области. Прокурор обратился в суд с иском о взыскании необоснованного обогащения и процентов за пользование чужими средствами. Это еще 164 тысячи рублей. Суд полностью удовлетворил требования. Владелица счета обязана вернуть средства. Прокуратура контролирует исполнение решения. На участке федеральной трассы А-310 между Еманжелинском и Южноуральском на 2 месяца ограничат движение из-за ремонта. Об этом предупреждают Управление дорог Южный Урал. Здесь уточнили, что для проведения работ на участке с 53 по 75 километр с 28 мая по 28 июля вводится временное ограничение в виде реверсивного движения со светофорным регулированием. Ранее сообщалось, что транспортную артерию расширят с 2 до 4 полос. Водителям напоминают, что узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской области можно по круглосуточному телефону 8 351 263 52 56. На Южном Урале сразу в 3 городах организуют фестивали мороженого «Единорожок». Праздник для детей пройдет в Челябинске, Магнитогорске и Сатке. В столице региона 6 июня площадкой станет парк Гагарина, пишут региональные СМИ. С 10 до 22 часов гости смогут принять участие в развлекательной программе, посмотреть выступления детских творческих коллективов со всей области, посетить различные шоу, сделать яркие фото, увидеть благотворительный турнир по баскетболу «Ангел Баскет». Кроме того, ребятам раздадут более 40 тысяч порций бесплатного мороженого. А уже в конце этой недели, 31 мая, фестиваль «Единорожок» пройдет в Магнитогорске и Сатке без возрастных ограничений. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 30. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно, кратковременные дожди, местами грозы, южный ветер с порывами до 20 метров в секунду. В Магнитогорске, Сатке и Златоусте плюс 26. В Снежинске, Кыштыме, Озерске и Миасе до 28 градусов тепла. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 30.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Егор Крид стал крестным отцом. Наталья Водянова беременна в шестой раз, а Сергей Лазарев приехал на последний звонок к нижегородским школьникам. Егор Крид впервые стал крестным отцом. Певец принял участие в таинстве крещения своей племянницы с необычным именем Оливия Александра. Девочку родила родная сестра рэпера Полина Булаткина. Артист поделился с поклонниками трогательными кадрами и написал малышке сердечное пожелание. На опубликованных снимках видно, как Егор с нежной улыбкой прижимает к себе крестницу и целует ее в голову. Модель Наталья Водянова оригинально и очень красиво подтвердила слухи о своей беременности. Звезда снялась для обложки свежего номера модного французского журнала Vogue. Перед объективами камер она открыто продемонстрировала свое интересное положение. Наталья позировала в облегающем мини-платье нежного фисташкового цвета. Кадры этой яркой фотосессии уже разлетелись по сети. 10 дней назад выпускники Нижегородской школы номер 47, решив проверить силу интернета, записали видеообращение к Сергею Лазареву, в котором позвали его на свой последний звонок. Опубликованный в сети ролик собрал сотни тысяч лайков и тысячи комментариев. Артист откликнулся на приглашение и приехал к выпускникам, чтобы лично поздравить их и исполнить одну из своих песен. Сам Лазарев подчеркнул, что если чего-то в жизни очень сильно хотеть, стараться, трудиться и креативить, то обязательно все получится. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Жизни нет с этим кредитом. Пенсии не хватает.
3: А ты знаешь, что в Росбанкрот для пенсионеров особые условия?
2: Это как?
3: В Росбанкрот для пенсионеров процедура банкротства 135 тысяч рублей за все, включая судебные расходы и услуги юристов. Звони скорей 8 800 707 98 48.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Куда в отпуск поедешь?
6: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
5: Это в Сочи?
6: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
7: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Если нужна «Лада», то только на Труда.
8: Да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 30. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно, кратковременные дожди, местами грозы, южный ветер с порывами до 20 метров в секунду. В Магнитогорске, Сатке и Златоусте плюс 26. В Снежинске, Кыштыме, Озерске и Миасе до 28 градусов тепла. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 30. Предстоящей ночью и завтра днем облачно, кратковременные дожди, местами грозы, северо-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Ночью температура воздуха 9-14 градусов выше 0, днем в четверг плюс 15-20.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Напиток газированный «Фреш Премиум» 1,5 литра. Всего 33 рубля. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 31 мая.
3: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка «Шапито Орион» на парковке ТРК «Родник» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirkdefisorion.rf. 0+. ИП 0 Лилия Александровна. УГНВ 319-911-221-447.
4: Как звучит самое доброе лето? Как детский смех и вкус любимого мороженого?
5: 6 июня в парке Гагарина грандиозный фестиваль «Единорожок» и благотворительный проект «Ангел Баскет».
4: Вас ждут бесплатное мороженое и 50 локаций с активностями.
5: Благотворительный турнир по баскетболу в помощь детям фонда «Искорка».
4: Приходите всей семьей, ешьте мороженое, играйте и делайте добрые дела.
5: 6 июня. Парк Гагарина. «Единорожок» и «Ангел Баскет». Начнем лето с добра.
4: 0+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

0: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Весна.
1: В Челябинске 15 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Регинос».
2: Взгляните на город сквозь призму технологии нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинос», братьев Кашириных, 141.
3: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: в регионе потушили уже около 70 лесных пожаров, и более 3000 южноуральцев задействуют в работе студенческих отрядов. В лесах Челябинской области с апреля потушили 68 лесных пожаров на общей площади почти в 310 гектаров. И всего 2 ЧП произошли не по вине человека, сообщает информагентство «Первое областное» со ссылкой на Главное управление лесами региона. Ведомства напоминают, что в ряде территорий установлен высокий класс пожарной опасности. Это касается Едкульского, Красноармейского, Сосновского и других округов. Гражданам необходимо быть предельно осторожными с огнем. Запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву как на землях лесного фонда, так и на участках, примыкающих к лесам и сельхозтерриториям. Кроме того, нельзя проводить любые работы, которые могут стать причиной пожаров. В Челябинске дан старт третьему трудовому семестру студенческих отрядов, сообщил губернатор Алексей Текстлер в своем канале в мессенджере «Макс». По его словам, более 3500 ребят ждет особенное лето. Бойцы студотрядов будут работать по всей стране и за ее пределами. В частности, продолжается «Мирный атом» в Озерске. Это крупнейшая студенческая стройка России. Впервые южноуральцы поедут на Крымский мост, а 4 человека задействуют в строительстве АЭС в Египте. Отдельно Текстлер поблагодарил участников добровольцев направления. В рамках уральского десанта ребята едут в небольшие города и села и помогают пожилым людям. Челябинская область отправит 9 заявок на всероссийский конкурс лучших проектов формирования комфортной городской среды. Предложения от городов и сел рассмотрели на заседании комиссии по реализации федерального проекта по преобразованию городской среды, пишет портал chel.tv.ru. В частности, Златоуст подготовил проект «Туристический маршрут. Набережная городского пруда. История на фоне гор». В МИАСе проект называется «Площадь труда в Старгороде. Новое золото Урала». Также свои инициативы сформировали Чебаркуль, Коркино и другие населенные пункты. Все заявки отправят до 1 июня. Участие в конкурсе – это возможность привлечь федеральное финансирование. И далее в выпуске о погоде.
1: Погода.
3: В эти минуты в Челябинске плюс 30. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно, кратковременные дожди, местами грозы, южный ветер с порывами до 20 метров в секунду. В Магнитогорске, Сатке и Златоусте плюс 26. В Снежинске, Кыштыме, Озерске и Миасе до 28 градусов тепла. В Карталах, Троицке, Южноуральске, Челябинске плюс 30.
1: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Слышите? Лето уже стучится в дверь. Встретим его ярко в торговом городе «Алмаз». 30 и 31 мая с 16 до 19 часов ждем вас на семейном фестивале «Лето. Дети. Алмаз». В программе веселые конкурсы, любимые герои, а также мастер-классы и море подарков. И, конечно, крутая фотозона для стильных кадров. Встречаем лето приключений вместе с семьей в «Алмазе». 0+.
1: На ромашке не гадают, на ромашке отдыхают. 6 июня приходи всей семьей на фестиваль «Ромашка». Сделай незабываемые семейные фото, посети творческие мастер-классы и получи заряд позитива на все лето. Фестиваль семейной культуры «Ромашка». Центральная площадь у Ледовой арены «Трактор». 6 июня. Начало в 12 часов. Вход свободный. 0+. «Ромашка». Семья – главная наша ценность.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
3: «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
4: В эти минуты в Челябинске плюс 30. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно, кратковременные дожди, местами грозы, южный ветер с порывами до 20 метров в секунду. В Магнитогорске осадки, из Златоусте плюс 26, в Снежинске, Кыштыме, Озерске и Миассе до 28 градусов тепла, в Карталах, Троицке, Южноуральске, Челябинске плюс 30. Предстоящей ночью и завтра днем облачно, кратковременные дожди, местами грозы, северо-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Ночью температура воздуха 9-14 градусов выше 0, днем в четверг плюс 15-20.

0: Гороскоп.
1: Спонсор программы ООО «Уралбестселект». Новый официальный дилер «Хавейл» в Челябинске.
2: Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая большая распродажа в салоне «Хавейл Июль». Раз. Скидка до 200 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. ОСАГО и КАСКО в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Спешите. Такого больше не будет. Акция до конца мая этого года.
3: Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, поддайтесь вдохновению. Идеи будут приходить спонтанно и ярко. Не тушите их огонь, распаляйте еще сильнее. Тельцы, фокусируйтесь не на цели, а на процессе. Именно в нем вы обретете гармонию и истинное счастье. Близнецы, обращайте внимание на тех, кто нуждается в поддержке. Сегодня у вас получится найти для них нужные слова. Раки. Фильтруйте свои эмоции. Создайте уютную и комфортную обстановку внутри. Это изменит и окружающий мир. Львы. Ваша творческая жилка как никогда на пике. Не тратьте время попусту и творите, пока не выйдет что-то стоящее. Девы. Ищите радость в простом. Даже рутина может обернуться приятным сюрпризом, если вы настроитесь на правильный лад. Весы. Бегите от суеты и того, что дарит негатив. Покой откроет возможность взглянуть на мир под новым углом. Скорпионы. Ищите легкость во всем. Не дайте чужим чувствам сбить вас с высоты полета души. Тогда обретете счастье. Стрельцы. Звезды советуют не бояться своих глубинных чувств. Именно они позволят повернуть любую неудачу в свою пользу. Козероги. Найдите свой ритм. Помните, что именно вы задаете правила. Это позволит вам с эффективностью пройти сквозь любые преграды. Водолеи. Не бойтесь потока идей. Он может подарить вам крылья, если вы сможете совладать с его силой. Рыбы. Не разменивайтесь на мелочи и сфокусируйтесь на той идее, что наполняет вас силой. Сегодня вас ждет триумф.
1: Реклама на радио «Континенталь». Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Распродажа. Фейерверк.

0: Челябинске 16 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске южноуральцев предупреждают о шантаже подростков в интернете. И в регионе создали чат-бот для поиска бесплатных точек Wi-Fi. Детей и подростков пытаются вовлечь в противоправную деятельность через игровые покупки и аккаунты. Об этом предупреждает МВД, сообщает ТАСС. Ребенку предлагают выполнить простое задание, например, перевести деньги на игровую валюту или бонусы. После этого аферисты заявляют, что средства якобы ушли на запрещенную деятельность и начинают шантажировать подростка, угрожая уголовной ответственностью, публикацией переписок или компрометирующих материалов. В МВД советуют сразу прекратить такое общение, сохранить переписку и обратиться в правоохранение. Органы. На Южном Урале Главное управление Федеральной службы судебных приставов по региону организует традиционную акцию, приуроченную к Международному дню защиты детей, сообщает информагентство «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Завтра пройдет единый день приема граждан. Жители региона смогут с 9 до 18 часов задать вопросы по взысканию алиментов и по соблюдению прав детей. Прием будут вести в аппарате Главного управления по улице Барбюса 136В в Челябинске, а также во всех подразделениях службы судебных приставов. А с 1 по 5 июня также с 9 утра до 6 вечера будет работать горячая линия по телефону в Челябинске 255-34-13. Южноуральцы могут пользоваться мессенджером «Макс» для поиска бесплатных точек Wi-Fi, сообщает мэрия Челябинска. Для этого запущен специальный чат-бот, его создала команда Минцифры региона. С помощью нового сервиса пользователи могут оперативно найти с мобильного телефона ближайшую точку бесплатного беспроводного доступа к интернету. Кроме того, можно сообщить, если возникнет проблема с подключением. Чат-бот доступен даже в условиях временных ограничений мобильного интернета. В администрации города напоминают, что на геопортале Челябинска области уже есть актуальные адреса Wi-Fi. Это более 900 точек доступа. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 30. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно, кратковременные дожди, местами грозы, южный ветер с порывами до 20 метров в секунду. В Магнитогорске, Сатке и Златоусте плюс 26. В Снежинске, Кыштыме, Озерске и Миассе до 28 градусов тепла. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 30.

0: 25 тысяч рублей под ключ вместе со всеми судебными расходами и полным юридическим сопровождением. Росбанкрот. 8 800 707 98 48.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
2: Настоящая уверенность BMW – это когда вы спокойны за автомобиль даже после окончания гарантии. М-сервис предлагает программу дополнительной защиты для вашего BMW. Она покрывает основные узлы и агрегаты автомобиля и помогает избежать непредвиденных расходов. Ремонт у официального дилера с использованием оригинальных запасных частей. Узнайте подробные условия программы у консультантов сервиса. Страховые услуги оказывает СПАО «Ингострах». ИНН 77-05-04-21-79.
3: В эти минуты в Челябинске плюс 30. По данным Яндекс Погоды, до конца дня по региону облачно, кратковременные дожди, местами грозы, южный ветер с порывами до 20 метров в секунду. В Магнитогорске осадки и Златоусте плюс 26. В Снежинске, Кыштыме, Озерске и Миассе до 28 градусов тепла. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 30. Предстоящей ночью и завтра днем облачно, кратковременные дожди, местами грозы, северо-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Ночью температура воздуха 9-14 градусов выше 0, днем в четверг плюс 15-20.
0: Реклама на радио «Континенталь».
4: Айда на КВН! Там будет весело! 2 июня встречаем лето вместе с официальной лигой КВН «Открытая Уралка». ДКЖД. Начало в 19:00. Приходи поболеть за крутые команды. Кстати, их будет много. Игры лиги проходят при поддержке администрации города Челябинска. Информационный партнер «Радио Континенталь». Билеты в кассах города. 12+. Айда на КВН. Смеяться вместе с «Открытой Уралкой».
5: Подрядчик делает свою работу и уходит. Партнер остается. Годовой контракт с FlexSites – это партнерство. Мы знаем ваш бизнес, растем вместе с вами. Сайт, реклама, поддержка. Без перерывов. FlexSites.rf.
6: Как звучит самое доброе лето? Как детский смех и вкус любимого мороженого?
7: 6 июня в парке Гагарина грандиозный фестиваль «Единорожок» и благотворительный проект «Ангел Баскет».
6: Вас ждут бесплатное мороженое и 50 локаций с активностями.
7: Благотворительный турнир по баскетболу в помощь детям фонда «Искорка».
6: Приходите всей семьей, ешьте мороженое, играйте и делайте добрые дела.
7: 6 июня. Парк Гагарина. «Единорожок» и «Ангел Баскет». Начнем лето с добра.
6: 0+.
8: Покупайте выгодно в Светофоре. Колбаса краковская всего 339 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 31 мая.
9: А может, на все выходные в деревню?
10: Уже вызываю Максим. Доступные поездки в пригород и по межгороду в приложении Максим. Цены низкие. Проверь. Скачай приложение Максим.
11: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Выпускной бал совсем близко, а впереди еще столько хлопот. Event Hall Markstadt поможет сэкономить время и силы. Накроем стол, организуем праздничную программу, предоставим фотозону и профессионального фотографа. И все это в самом центре города. Все, что нужно сделать вам, позвонить по телефону 8 800 707 97 01. Markstadt. Праздник без хлопот.

0: Теннет Т7 по госпрограмме с выгодой 22%. Приезжайте на тест-драйв Черри Теннет Регинас на Свердловском тракте 5R.
1: Предоставляет Пауза Комбанк. Приложение действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.
2: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия. Ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Неоферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
3: Инвитро. На дому можно выполнить анализы, УЗИ, ЭКГ, получить консультацию врача. Специалисты Инвитро приедут за 1 рубль при заказе на сумму от 2490 рублей. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
4: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка Шапито Орион на парковке ТРК «Родник» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirkdefisorion.rf. 0+. ИП 0 Лилия Александровна. Украина В. 319-911-221-447.
5: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Челябинске 17 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске синоптики объявили штормовое предупреждение, и в Челябинске завершается масштабная реконструкция троллейбусного депо. На Южном Урале объявлено штормовое предупреждение. Сегодня вечером, а также ночью и днем 28 мая в отдельных районах региона ожидаются сильные дожди, ливни, грозы. Возможен град, сообщает гидрометцентр. Также вероятны шквалистые порывы ветра до 25 метров в секунду. Из-за обильных осадков на реках возможны резкие подъемы воды и подтопление поем. Наиболее сложная ситуация может сложиться на малых реках и на участках ниже прудов и водохранилищ. При этом жара в четверг ослабеет до 17-22 градусов, а в горах температура воздуха и вовсе не поднимется выше плюс 12. В столице региона завершается реконструкция троллейбусного депо номер 1. Работа стала частью масштабного концессионного соглашения с компанией «Синара ГТР Челябинск», пишет издание «Аргументы и факты». Проект реализовывался с 2021 года. За 5 лет модернизировали 30 тяговых подстанций и проложили более 5,5 километров новой контактной сети и обновили 83 километра существующих линий. Закуплено около 170 троллейбусов. Такого масштабного проекта нет ни в одном другом городе-миллионнике, отметили депутаты законодательного собрания, побывавшие в депо. Отмечается, что работу нужно продолжать, поскольку это экономичный и экологичный вид транспорта. Сумма концессионного соглашения составляет порядка 14 миллиардов рублей. На этой неделе в Челябинске пройдет два больших спортивных события для будущих чемпионов: финал городской спартакиады среди старших дошкольников и фестиваль по футболу, приуроченный ко дню защиты детей. Ребят в возрасте 5-7 лет, их родителей и педагогов ждет настоящий праздник с насыщенной программой. Состоятся яркие финальные соревнования лучших детских садов, где определятся самые быстрые и дружные команды. А в рамках фестиваля по футболу малыши смогут почувствовать себя звездами большого спорта. Родителям и детям обещают музыкальное сопровождение и много позитивных эмоций. Начало в субботу 30 мая в 10 часов утра на стадионе «Локомотив» без возрастных ограничений. Организатор Центра обучения футболу. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 30. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно, кратковременные дожди, местами грозы, южный ветер с порывами до 20 метров в секунду. В Магнитогорске, Сатке и Златоусте плюс 26. В Снежинске, Кыштыме, Озерске и Миасе до 28 градусов тепла. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске плюс 30.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Егор Крид стал крестным отцом. Наталья Водянова беременна в 6-й раз, а Сергей Лазарев приехал на последний звонок к нижегородским школьникам. Егор Крид впервые стал крестным отцом. Певец принял участие в таинстве крещения своей племянницы с необычным именем Оливия Александра. Девочку родила родная сестра рэпера Полина Булаткина. Артист поделился с поклонниками трогательными кадрами и написал малышке сердечное пожелание. На опубликованных снимках видно, как Егор с нежной улыбкой прижимает к себе крестницу и целует ее в голову. Модель Наталья Водянова оригинально и очень красиво подтвердила слухи о своей беременности. Звезда снялась для обложки свежего номера модного французского журнала Vogue. Перед объективами камер она открыто продемонстрировала свое интересное положение. Наталья позировала в облегающем мини-платье нежного фисташкового цвета. Кадры этой яркой фотосессии уже разлетелись по сети. 10 дней назад выпускники Нижегородской школы номер 47, решив проверить силу интернета, записали видеообращение к Сергею Лазареву, в котором позвали его на свой последний звонок. Опубликованный в сети ролик собрал сотни тысяч лайков и тысячи комментариев. Артист откликнулся на приглашение и приехал.

0: Вам остается только наслаждаться своим днем. Event Hall Маркштадт – место для счастливых событий. Подробности по телефону 8 800 707 9701.
1: Ген, ты чего пешком?
2: Да кондей в авто накрылся, и мотор греется.
1: А радиаторы давно чистил? Хотя бы раз в год-то надо. Загляни в радиатор 74. Все вымоют, почистят и кондиционер наладят и заправят. Записывай, радиатор 74. Первый плотничный переулок 9.
3: Счастье – это детская улыбка, и моя задача – сделать ее здоровой. Я, Анна Валерьевна Максимчук, детский стоматолог и главный врач клиники «Велодент Джуниор». Мы лечим без боли, учим ухаживать за зубами и превращаем визит к стоматологу в увлекательное приключение. Ваш ребенок будет не бояться врача, а улыбаться ему. Пусть детские улыбки будут здоровыми и счастливыми. «Велодент» – счастливые улыбки начинаются здесь.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Индустрия кино изменилась навсегда. ТРЦ «Медь», «Континент Синема», «Город Карабаш», премьера которой нет аналогов. Впервые в России мы заменили экран на сверхсовременную светодиодную LED-панель. Максимум яркости и глубины в каждом пикселе. Чистейший и мощнейший звук. Вы не просто смотрите фильм, а становитесь его участником, эмоционально проживая каждый момент. Ждем всех. «Континент Синема», «Карабаш» – ваш личный космос в индустрии кинотехнологий. Билеты на кассах кинотеатра.
6: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда-22.
7: Да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, «Лада» на Труда.
6: Вместе уже 22 года. Челябинск, Труда-22.
8: Слышите? Лето уже стучится в дверь. Встретим его ярко в торговом городе «Алмаз». 30 и 31 мая с 16 до 19 часов ждем вас на семейном фестивале «Лето. Дети. Алмаз». В программе веселые конкурсы, любимые герои, а также мастер-классы и море подарков. И, конечно, крутая фотозона для стильных кадров. Встречаем лето приключений вместе с семьей в «Алмазе». 0+.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 30. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно, кратковременные дожди, местами грозы, южный ветер с порывами до 20 метров в секунду. В Магнитогорске, Сатке и Златоусте плюс 26. В Снежинске, Кыштыме, Озерске и Миассе до 28 градусов тепла. В Карталах, Троицке, Южноуральске, Челябинске плюс 30. Предстоящей ночью и завтра днем облачно, кратковременные дожди, местами грозы, северо-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Ночью температура воздуха 9-14 градусов выше 0, днем в четверг плюс 15-20.

0: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно, за окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас! Ведь дорога главная сейчас!
1: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Садики, школы, магазины, лес и река за окном. В Манхэттен все, что нужно для жизни, уже работает. А ты просто покупаешь квартиру и наслаждаешься свободой выбирать лучшее. Манхэттен. Свобода твоего выбора. Не оферта. ОСЗ «Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Номер отдела продаж 204-40-24.
3: А теперь к новостям автобизнеса. В «Планете Авто» яркий, стильный, инновационный смарт-кроссовер «Jetour Dashing» всего за 2 миллиона 159 тысяч рублей. «Jetour Dashing» – ваша территория комфорта. «Планета Авто», братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82.
4: Любой автомобиль под ваш бюджет и стиль. «Планета Авто».
5: Когда мне устанавливали имплант, я не верил, что смогу к нему привыкнуть. Казалось, он всегда будет чем-то чужим. А оказалось, он прижился не просто во рту, а в моей жизни. Теперь мы вместе читаем у камина, вместе чувствуем вкус и аромат свежесваренного кофе. «Витасмайл». Наши импланты приживаются. Телефон 729-96-29. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: На «Ромашке» не гадают, на «Ромашке» отдыхают. 6 июня приходи всей семьей на фестиваль «Ромашка». Сделай незабываемые семейные фото, посети творческие мастер-классы и получи заряд позитива на все лето. Фестиваль семейной культуры «Ромашка». Центральная площадь у Ледовой арены «Трактор». 6 июня. Начало в 12 часов. Вход свободный. 0+. «Ромашка». Семья – главная наша ценность.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп.
1: Спонсор программы ООО «Уралбестселект». Новый официальный дилер «Хавейл» в Челябинске.
2: Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая большая распродажа в салоне «Хавейл Июль». Раз. Скидка до 200 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. ОСАГО и КАСКО в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет. Акция до конца мая этого года.
3: Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, поддайтесь вдохновению. Идеи будут приходить спонтанно и ярко. Не тушите их огонь, распаляйте еще сильнее. Тельцы, фокусируйтесь не на цели, а на процессе. Именно в нем вы обретете гармонию и истинное счастье. Близнецы, обращайте внимание на тех, кто нуждается в поддержке. Сегодня у вас получится найти для них нужные слова. Раки, фильтруйте свои эмоции. Создайте уютную и комфортную обстановку внутри. Это изменит и окружающий мир. Львы. Ваша творческая жилка как никогда на пике. Не тратьте время попусту и творите, пока не выйдет что-то стоящее. Девы. Ищите радость в простом. Даже рутина может обернуться приятным сюрпризом, если вы настроитесь на правильный лад. Весы. Бегите от суеты и того, что дарит негатив. Покой откроет возможность взглянуть на мир под новым углом. Скорпионы. Ищите легкость во всем. Не дайте чужим чувствам сбить вас с высоты полета души. Тогда обретете счастье. Стрельцы. Звезды советуют не бояться своих глубинных чувств. Именно они позволят повернуть любую неудачу в свою пользу. Козероги. Найдите свой ритм. Помните, что именно вы задаете правила. Это позволит вам с эффективностью пройти сквозь любые преграды. Водолеи. Не бойтесь потока идей. Он может подарить вам крылья, если вы сможете совладать с его силой. Рыбы. Не разменивайтесь на мелочи и сфокусируйтесь на той идее, что наполняет вас силой. Сегодня вас ждет триумф.
2: Реклама на радио «Континенталь». Обрадуй жену, детей и котов. В мае ваш дом к переезду готов. Жилой квартал 4 Ленина. Выдача ключей от последнего дома уже в мае этого года. Последняя возможность приобрести квартиру в готовом доме с закрытой территорией, кладовыми и парковкой от застройщика. Специализированный застройщик «Голос Ленина 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
5: Врачи заботятся о нашем здоровье. Учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье. Жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтах. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года, пока квартиры есть в наличии.
6: Опять эти старые кроссовки. Они почти разговаривают со мной. Хозяин, пора на пенсию.
7: Фиесте как раз спортивный май. Скидки на кроссовки, спортивную одежду и на товары для активного отдыха до 70%.
6: Значит, идем за новыми кроссовками. Еще и костюм выберем.
8: ТЦ «Фиеста». Улица Молодогвардейцев, 7.
9: Деловой квартал представляет. Бизнес-резиденция. Масштабное летнее мероприятие для челябинского бизнес-сообщества. 30 июля. На территории Смолино парк. Отдых и деловые знакомства в неформальной обстановке. Стань партнером. Подробности по телефону 274-40-60 и начал.dk.ru 0+.
10: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмина вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмина. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78.
11: Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп», Екатеринбург. ОГРН 116 965 802 70 65.
12: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 18 часов. Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Регинес».
2: Взгляните на город сквозь призму технологии нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинес», братьев Кашириных, 141.
3: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске. В Челябинске ураганный ветер оставил без света части Ленинского района. И на федеральной трассе на Южном Урале на 2 месяца ограничат движение транспорта. Сегодня по Челябинску прошел ураган. Сначала город накрыла пылевая буря, затем налетел ветер, который отрывал куски кровель. Крупная ель рухнула на площади Революции. К счастью, никто не пострадал. Горожане в соцсетях писали о падающих светофорах и рекламных конструкциях. В Ленинском районе молния ударила в линию электропередачи на улице Новороссийской напротив набережной озера Смолина. Вспышку засняли на видео. Часть жителей временно оставалась без электричества, пишут городские СМИ. Ранее синоптики объявляли штормовое предупреждение. Сегодня вечером и завтра днем пообещали местами шквалистый ветер до 25 метров в секунду. В отдельных районах возможны грозы и град. На участке федеральной трассы А-310 между Еманжелинском и Южноуральском на 2 месяца ограничат движение из-за ремонта. Об этом предупреждают Управление дорог Южный Урал. Здесь уточнили, что для проведения работ на участке с 53 по 75 километр с 28 мая по 28 июля вводится временное ограничение в виде реверсивного движения со светофорным регулированием. Ранее сообщалось, что транспортную артерию расширят с 2 до 4 полос. Водителям напоминают, что узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской области можно по круглосуточному телефону 8-351-263-52-56. На Южном Урале сразу в 3 городах организуют фестивали мороженого «Единорожок». Праздник для детей пройдет в Челябинске, Магнитогорске и Сатке. В столице региона 6 июня площадкой станет парк Гагарина, пишут региональные СМИ. С 10 до 22 часов гости смогут принять участие в развлекательной программе, посмотреть выступления детских творческих коллективов со всей области, посетить различные шоу, сделать яркие фото, увидеть благотворительный турнир по баскетболу «Ангел Баскет». Кроме того, ребятам раздадут более 40 тысяч порций бесплатного мороженого. А уже в конце этой недели, 31 мая, фестиваль «Единорожок» пройдет в Магнитогорске и Сатке без возрастных ограничений. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, кратковременные дожди и местами грозы. Ветер северо-западный с порывами до 18 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха 9-14 градусов, выше 0 днем в четверг, плюс 15-20.
0: Еще больше новостей ищи в нашем Телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochao. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Добрый день, меня зовут Панков Юрий Евгеньевич. Я стоматолог-ортопед клиники WellDent. Для меня улыбка – это любовь, которую видят все. Она притягивает, вдохновляет и делает мир ярче. WellDent, мы знаем, как сохранить вашу улыбку здоровой и красивой. Более 25 лет мы заботимся о наших пациентах, используем передовые технологии, современные материалы и индивидуальный подход. Все, чтобы ваша улыбка сияла. А о здоровье ваших зубов позаботится WellDent.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Садики, школы, магазины, лес и река за окном –

0: и с кредитом. Все зависит только от вас.
1: Подробности по телефону 8 800 707 98 48.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Индустрия кино изменилась навсегда. ТРЦ «Медь», «Континент Синема», «Город Карабаш», премьера которой нет аналогов. Впервые в России мы заменили экран на сверхсовременную светодиодную LED-панель. Максимум яркости и глубины в каждом пикселе. Чистейший и мощнейший звук. Вы не просто смотрите фильм, а становитесь его участником, эмоционально проживая каждый момент. Ждем всех! «Континент Синема», «Карабаш» — ваш личный космос в индустрии кинотехнологий. Билеты на кассах кинотеатра.
4: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
5: Телефон рекламной службы 72-39-03.
6: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
3: «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
4: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, кратковременные дожди и местами грозы. Ветер северо-западный с порывами до 18 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха 9-14 градусов выше 0, днем в четверг плюс 15-20.

0: Лаврия.
1: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Мясо, томленое с говядиной, всего 145 рублей. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 31 мая.
3: Когда мне устанавливали имплант, я не верил, что смогу к нему привыкнуть. Казалось, он всегда будет чем-то чужим. А оказалось, он прижился не просто во рту, а в моей жизни. Теперь мы вместе читаем у камина, вместе чувствуем вкус и аромат свежесваренного кофе. VitaSmile. Наши импланты приживаются. Телефон 729-96-29. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В Находке за два товара платишь, а три забираешь. С 18 по 31 мая купите два сырных соуса «Астория» по 49 рублей 99 копеек за 180 граммов и получите третий в подарок. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
5: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
6: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
5: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
7: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Привет! Я гибридный кроссовер номер один в России. Меня зовут Geely EX5 EMI. Вот уже более 1000 человек приобрели меня и экономят на путешествиях 90% в сравнении с бензиновыми автомобилями. В мае выгода при обмене на меня 500 тысяч рублей. А еще меня можно приобрести без первоначального взноса. Geely EX5 EMI. Мысли гибридно. Планета Авто. Братьев Кашириных, 137. Телефон 700-01-10.
9: По продажам в январе 2026 года среди гибридных автомобилей в России.
10: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Обрадуй жену, детей и котов. В мае ваш дом к переезду готов. Жилой квартал 4 Ленина. Выдача ключей от последнего дома уже в мае этого года. Последняя возможность приобрести квартиру в готовом доме. С закрытой территорией, кладовыми и парковкой от застройщика. Специализированный застройщик «Голос Ленина 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
2: Куда в отпуск поедешь?
3: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
2: Это в Сочи?
3: Это в притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт Онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.

0: На Т7 по госпрограмме с выгодой 22%. Приезжайте на тест-драйв Черри Тэна Тригинес на Свердловском тракте 5R.
1: Кредит предоставляет Пауза в Комбанк. Приложение действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.
2: Опять эти старые кроссовки. Они почти разговаривают со мной. Хозяин, пора на пенсию.
3: Фиесте как раз спортивный май. Скидки на кроссовки, спортивную одежду и на товары для активного отдыха до 70%.
2: Значит, идем за новыми кроссовками. Еще и костюм выберем.
4: ТЦ «Фиеста». Улица Молодогвардейцев, 7.
5: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка «Шапито Орион» на парковке ТРК «Родник» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте циркдефисорион.рф. 0+. ИП 0 Лилия Александровна. УГРНВ 319-911-200-121-447.
6: Айда на КВН! Там будет весело! 2 июня встречаем лето вместе с официальной лигой КВН «Открытая Уралка». ДКЖД. Начало в 19:00. Приходи поболеть за крутые команды. Кстати, их будет много. Игры лиги проходят при поддержке администрации города Челябинска. Информационный партнер «Радио Континенталь». Билеты в кассах города. 12+. Айда на КВН. Смеяться вместе с «Открытой Уралкой».
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Челябинске 19 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: в регионе потушили уже около 70 лесных пожаров, и более 3000 южноуральцев задействуют в работе студенческих отрядов. В лесах Челябинской области с апреля потушили 68 лесных пожаров на общей площади почти в 310 гектаров. И всего 2 ЧП произошли не по вине человека, сообщает информагентство «Первое областное» со ссылкой на Главное управление лесами региона. Ведомство напоминает, что в ряде территорий установлен высокий класс пожарной опасности. Это касается Едкульского, Красноармейского, Сосновского и других округов. Гражданам необходимо быть предельно осторожными с огнем, запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву как на землях лесного фонда, так и на участках, примыкающих к лесам и сельхозтерриториям. Кроме того, нельзя проводить любые работы, которые могут стать причиной пожаров. В Челябинске дан старт третьему трудовому семестру студенческих отрядов, сообщил губернатор Алексей Текстлер в своем канале в мессенджере «Макс». По его словам, более 3500 ребят ждет особенное лето. Бойцы студотрядов будут работать по всей стране и за ее пределами. В частности, продолжается «Мирный атом» в Озерске. Это крупнейшая студенческая стройка России. Впервые южноуральцы поедут на Крымский мост, а 4 человека задействуют в строительстве АЭС в Египте. Отдельно Текстлер поблагодарил участников добровольцев направления. В рамках уральского десанта ребята едут в небольшие города и села и помогают пожилым людям. Челябинская область отправит 9 заявок на всероссийский конкурс лучших проектов формирования комфортной городской среды. Предложения от городов и сел рассмотрели на заседании комиссии по реализации федерального проекта по преобразованию городской среды, пишет портал chel.tv.ru. В частности, Златоуст подготовил проект «Туристический маршрут. Набережная городского пруда. История на фоне гор». В Миясе проект называется «Площадь труда в Старгороде. Новое золото Урала». Также свои инициативы сформировали Чебаркуль, Коркино и другие населенные пункты. Все заявки отправят до 1 июня. Участие в конкурсе – это возможность привлечь федеральное финансирование. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, кратковременные дожди и местами грозы. Ветер северо-западный с порывами до 18 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха 9-14 градусов, выше 0 днем в четверг, плюс 15-20.

0: новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда-22.
5: Только у нас автомобили 2023-2024 года выпуска в наличии.
6: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
7: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. «Баден Смена» вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь.

0: встретим его ярко в торговом городе «Алмаз». 30 и 31 мая с 16 до 19 часов ждем вас на семейном фестивале «Лето. Дети Алмаз». В программе веселые конкурсы, любимые герои, а также мастер-классы и море подарков. И, конечно, крутая фотозона для стильных кадров. Встречаем лето приключений вместе с семьей в «Алмазе». 0+.
1: Как звучит самое доброе лето? Как детский смех и вкус любимого мороженого?
2: 6 июня в парке Гагарина грандиозный фестиваль «Единорожок» и благотворительный проект «Ангел Баскет».
1: Вас ждут бесплатное мороженое и 50 локаций с активностями.
2: Благотворительный турнир по баскетболу в помощь детям фонда «Искорка».
1: Приходите всей семьей, ешьте мороженое, играйте и делайте добрые дела.
2: 6 июня. Парк Гагарина. «Единорожок» и «Ангел Баскет». Начнем лето с добра.
1: 0+.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Когда вокруг тишина, внутри пробиваются сабы. Ты люби меня, ведь в этом мире безумно. Любовь на грани искусства. Люби меня русской душой, но с поцелуями по-французски.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
2: Настоящая уверенность BMW – это когда вы спокойны за автомобиль даже после окончания гарантии. М-сервис предлагает программу дополнительной защиты для вашего BMW. Она покрывает основные узлы и агрегаты автомобиля и помогает избежать непредвиденных расходов. Ремонт у официального дилера с использованием оригинальных запасных частей. Узнайте подробные условия программы у консультантов сервиса. Страховые услуги оказывает СПАО «Ингострах». ИНН 77-05-04-21-79.
3: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, кратковременные дожди и местами грозы. Ветер северо-западный с порывами до 18 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха 9-14 градусов, выше 0 днем в четверг, плюс 15-20.

0: Лаврия.
1: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Покупайте выгодно подарки на последний звонок в Светофоре. Орхидея Фаленопсис всего 999 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 31 мая.
3: А может, на все выходные в деревню?
4: Уже вызываю Максим. Доступные поездки в пригород и по межгороду в приложении Максим. Цены низкие. Проверь. Скачай приложение Максим.
5: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.

0: Врачи заботятся о нашем здоровье, учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье – жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтах. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года, пока квартиры есть в наличии.
1: На ромашке не гадают. На ромашке отдыхают. 6 июня приходи всей семьей на фестиваль «Ромашка». Сделай незабываемые семейные фото, посети творческие мастер-классы и получи заряд позитива на все лето. Фестиваль семейной культуры «Ромашка». Центральная площадь у Ледовой арены «Трактор». 6 июня. Начало в 12 часов. Вход свободный. 0+. «Ромашка». Семья – главная наша ценность.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 20 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске южноуральцев предупреждают о шантаже подростков в интернете. И в регионе создали чат-бот для поиска бесплатных точек Wi-Fi. Детей и подростков пытаются вовлечь в противоправную деятельность через игровые покупки и аккаунты. Об этом предупреждает МВД, сообщает ТАСС. Ребенку предлагают выполнить простое задание, например, перевести деньги на игровую валюту или бонусы. После этого аферисты заявляют, что средства якобы ушли на запрещенную деятельность и начинают шантажировать подростка, угрожая уголовной ответственностью, публикацией переписок или компрометирующих материалов. В МВД советуют сразу прекратить такое общение, сохранить переписку и обратиться в правоохранение. Органы. На Южном Урале Главное управление Федеральной службы судебных приставов по региону организует традиционную акцию, приуроченную к Международному дню защиты детей, сообщает информагентство «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Завтра пройдет единый день приема граждан. Жители региона смогут с 9 до 18 часов задать вопросы по взысканию алиментов и по соблюдению прав детей. Прием будут вести в аппарате Главного управления по улице Барбюса 136В в Челябинске, а также во всех подразделениях службы судебных приставов. А с 1 по 5 июня также с 9 утра до 6 вечера будет работать горячая линия по телефону в Челябинске 255-34-13. Южноуральцы могут пользоваться мессенджером «Макс» для поиска бесплатных точек Wi-Fi, сообщает мэрия Челябинска. Для этого запущен специальный чат-бот, его создала команда Минцифры региона. С помощью нового сервиса пользователи могут оперативно найти с мобильного телефона ближайшую точку бесплатного беспроводного доступа к интернету. Кроме того, можно сообщить, если возникнет проблема с подключением. Чат-бот доступен даже в условиях временных ограничений мобильного интернета. В администрации города напоминают, что на геопортале Челябинска области уже есть актуальные адреса Wi-Fi. Это более 900 точек доступа. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, кратковременные дожди и местами грозы. Ветер северо-западный с порывами до 18 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха 9-14 градусов, выше 0 днем в четверг, плюс 15-20.

Проведи тут свою диагностику. Пусть твоя кожа станет пылью, которую я буду потом вытирать с полок со злости. Разбросай волосы, я буду находить их долго при своем зрении и росте. И доставлять себе незабываемые.

0: на радио «Континенталь».
1: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Если нужна «Лада», то только на Труда.
2: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, кратковременные дожди и местами грозы. Ветер северо-западный с порывами до 18 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха 9-14 градусов, выше 0 днем в четверг, плюс 15-20.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: В «Находке» за два товара платишь, а три забираешь. С 18 по 31 мая купите две упаковки крекеров с луком «Зай» и «Крекер» по 89 рублей 99 копеек за 500 граммов и получите третью в подарок. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп.
1: Спонсор программы ООО «Уралбестселект». Новый официальный дилер «Хавейл» в Челябинске.
2: Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая большая распродажа в салоне «Хавейл Июль». Раз. Скидка до 200 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. ОСАГО и КАСКО в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет. Акция до конца мая этого года.
3: Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, поддайтесь вдохновению. Идеи будут приходить спонтанно и ярко. Не тушите их огонь, распаляйте еще сильнее. Тельцы, фокусируйтесь не на цели, а на процессе. Именно в нем вы обретете гармонию и истинное счастье. Близнецы, обращайте внимание на тех, кто нуждается в поддержке. Сегодня у вас получится найти для них нужные слова. Раки. Фильтруйте свои эмоции. Создайте уютную и комфортную обстановку внутри. Это изменит и окружающий мир. Львы. Ваша творческая жилка как никогда на пике. Не тратьте время попусту и творите, пока не выйдет что-то стоящее. Девы. Ищите радость в простом. Даже рутина может обернуться приятным сюрпризом, если вы настроитесь на правильный лад. Весы. Бегите от суеты и того, что дарит негатив. Покой откроет возможность взглянуть на мир под новым углом. Скорпионы. Ищите легкость во всем. Не дайте чужим чувствам сбить вас с высоты полета души. Тогда обретете счастье. Стрельцы. Звезды советуют не бояться своих глубинных чувств. Именно они позволят повернуть любую неудачу в свою пользу. Козероги. Найдите свой ритм. Помните, что именно вы задаете правила. Это позволит вам с эффективностью пройти сквозь любые преграды. Водолеи. Не бойтесь потока идей. Он может подарить вам крылья, если вы сможете совладать с его силой. Рыбы. Не разменивайтесь на мелочи и сфокусируйтесь на той идее, что наполняет вас силой. Сегодня вас ждет триумф.
4: Реклама на радио «Континенталь».
5: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

зал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: В Челябинске 21 час. Новости. Спонсор выпуска ООО «Регинос».
1: Взгляните на город сквозь призму технологий нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинос», братьев Кашириных, 141.
2: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске синоптики объявили штормовое предупреждение, и в Челябинске завершается масштабная реконструкция троллейбусного депо. На Южном Урале объявлено штормовое предупреждение. Сегодня вечером, а также ночью и днем 28 мая в отдельных районах региона ожидаются сильные дожди, ливни, грозы. Возможен град, сообщает гидрометцентр. Также вероятны шквалистые порывы ветра до 25 метров в секунду. Из-за обильных осадков на реках возможны резкие подъемы воды и подтопление поем. Наиболее сложная ситуация может сложиться на малых реках и на участках ниже прудов и водохранилищ. При этом жара в четверг ослабеет до 17-22 градусов, а в горах температура воздуха и вовсе не поднимется выше плюс 12. В столице региона завершается реконструкция троллейбусного депо номер 1. Работа стала частью масштабного концессионного соглашения с компанией «Синара ГТР Челябинск», пишет издание «Аргументы и факты». Проект реализовывался с 2021 года. За 5 лет модернизировали 30 тяговых подстанций, проложили более 5,5 километров новые контактные сети и обновили 83 километра существующих линий. Куплено около 170 троллейбусов. Такого масштабного проекта нет ни в одном другом городе-миллионнике, отметили депутаты законодательного собрания, побывавшие в депо. Отмечается, что работу нужно продолжать, поскольку это экономичный и экологичный вид транспорта. Сумма концессионного соглашения составляет порядка 14 миллиардов рублей. На этой неделе в Челябинске пройдет 2 больших спортивных события для будущих чемпионов: финал городской спартакиады среди старших дошкольников и фестиваль по футболу, приуроченный ко Дню защиты детей. Ребят в возрасте 5-7 лет, их родителей и педагогов ждет настоящий праздник с насыщенной программой. Состоятся яркие финальные соревнования лучших детских садов, где определятся самые быстрые и дружные команды. А в рамках фестиваля по футболу малыши смогут почувствовать себя звездами большого спорта. Родителям и детям обещают музыкальное сопровождение и много позитивных эмоций. Начало в субботу 30 мая в 10 часов утра на стадионе «Локомотив» без возрастных ограничений. Организатор – Центр обучения футболу. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, кратковременные дожди и местами грозы. Ветер северо-западный с порывами до 18 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха 9-14 градусов выше 0, днем в четверг плюс 15-20.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы?

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
3: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
4: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, кратковременные дожди и местами грозы. Ветер северо-западный с порывами до 18 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха 9-14 градусов выше 0, днем в четверг плюс 15-20.

0: Челябинске 22 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

0: сердце крепче прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Радио Континенталь. Встаю ногами.

движение со сверхзвуковой скоростью. Снова на репите наш плейлист, со страна увидит плентисом трек нашей любви. Твои фото в сохраненках, хоть ты в жизни еще краш. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно. Я был закрыт и одинок, я так долго жил в прошлом. Но ты сняла этот блок одним касанием, и статус моего сердца навечно занят.

стал. Типа того, что я видел где-то там во снах, я бы до тебя дошел, но я устал. Встал один на Яузе между мостами. Ты такая же, и я уже другим не стану. Какие-то обиды, какой-то осадок я снутри достал, бросил и там оставил. Я могу нас разогнать, разбить, расплавить. Ты можешь доводить звонками с память, удалить меня из памяти, везде забанить. Но мы можем влюбиться заново, и нас не спалят.

0: Челябинске 23 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

последним до подонка грела меня. Сегодня выберу холод, а ты лети, моя звезда. Ну или падай, как хочешь. Сегодня дым сигарет оставит на кухне свой почерк.

0: А теперь и раз, два, три.
1: В Челябинске полночь. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Челябинске 1 час. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

искал других себе ответ. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет. Ты можешь везде искать, но там меня.

песни ждут. Велика радость любви, ну а что оставим после? Чувства, будто никого никогда так не полюбишь. И пускай я точно знал, в твоей любви я буду гостем, если в прошлом это все у меня.

0: Челябинске 2 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

0: Челябинске 3 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Музыка падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше.

твоя любовь не усталость, не, она не тянется шлейфом. Любовные фильмы с пастельными красками в дорогих склейках. Ты говоришь мне о любви непристойной, как мое желание остаться рядом с тобой. Это значит

0: Челябинске 4 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

находимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.